слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио Первых».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

0: Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
1: Every day after work, I go to a bookstore around the corner.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: «Рандеву» с джазом. Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. И снова мы говорим об истории куйбышевского джаза, ведь Куйбышев, а сегодня Самара, считается третьим джазовым городом страны. Первым в Куйбышеве заиграл джаз, как ни странно это звучит, оркестр НКВД. Его назвали «Оркестр Дзержинки» по имени клуба, в котором музыканты работали. В 1957 году этот оркестр впервые представил джаз на куйбышевском телевидении. Целый час в эфире звучали джазовые синкопы и гармонии. В годы давления на джаз и этому оркестру приходилось нелегко. Однажды из программы потребовали вычеркнуть забойный тигровый рэгтайм композитора Ларокко. Уж очень под него отплясывали буги-вуги. Вместо запрещенного названия музыканты вписали в рапортички «Белую акацию» Никиты Богословского. Танцы продолжались, но придираться к музыке было уже нельзя. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас.
0: Радио «Рандеву» 103.4 FM.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: радио «Рандеву». Таких, как мы, больше не делают.
1: Не помню, говорил ли я тебе, что никого на свете лучше мне. Вокруг столько красоты и цветов, но ты мой самый красивый букет. Не помню, говорил ли я тебе, что мне не нужно больше никого. Когда рядом на себя смотрю, то улетаю выше облаков.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: все спасем.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: очень.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Lights come.
1: В эфире радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Это «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
1: Алло, салют, сунтье, ун, хайдут.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: Вы слушаете Радио Рандеву. Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Радио Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на Радио Рандеву. С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о проекте комплексного развития территории на Грибном канале, грантах на решения в области искусственного интеллекта, воссоздании исторического дома на площади Сенной и поддержке социально значимых инициатив. Федеральный девелопер Level Group вложит 16 миллиардов рублей в свой первый нижегородский проект. Застройщик получил разрешение на строительство первого многоквартирного дома в рамках проекта комплексного развития территории в границах набережной Грибного канала и Слободы под Нови, сообщили в региональном Минграде. Проект застройщик реализует через аффилированную компанию ООО «Специализированный застройщик Level Волга». С помощью механизмов КРТ будет построено порядка 47 тысяч квадратных метров жилья и благоустроена набережная. Площадь участка, на которой будет реализован проект, составляет более 10 гектаров. Министр градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области Дарья Шунаева подчеркнула, что проект Level Group является одним из 5 флагманских проектов, формирующих современный речной фасад Нижнего Новгорода. Также до 2030 года город получит социальные объекты – школу и детский сад. Нижегородские компании могут получить до 30 миллионов рублей на разработку решений в сфере искусственного интеллекта по результатам конкурса Фонда содействия инновациям развития ИИ. Заявки на конкурс принимаются до 20 июля. В 2025 году победителями аналогичного конкурса стали 3 нижегородские компании, которые привлекли 55 миллионов рублей. Поддержка предоставляется проектам по направлениям, связанным с разработкой фундаментальных языковых и мультимодальных моделей искусственного интеллекта, компьютерным зрением, технологиям распознавания и синтеза речи, интеллектуальными системами поддержки и принятия решений. Внебюджетное софинансирование проекта должно быть не менее 20% от суммы гранта. Срок реализации 12 или 18 месяцев. Дополнительные баллы при рассмотрении заявок получат компании, обладающие статусом малой технологической компании. Завершено восстановление дома Самгина на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Здание, восстановленное по историческим фотографиям и сохранившимся чертежам, ввели в эксплуатацию. В нем разместилось заведение общепита. Дом Самгина является исторически ценным градоформирующим объектом, расположенным в охранной зоне памятника архитектуры дома крестьянина Павла Чердымова. Здания стояли вплотную друг к другу и оба в 2022 году сильно пострадали от пожара. Дом Чердымова было решено реконструировать с использованием исторических элементов, а дом Самгина воссоздать в прежних объемах по чертежам и фотографиям. Дом Чердымова сейчас находится на завершающей стадии восстановления. Весь комплекс планируют открыть в третьем квартале текущего года. Оба здания находятся в региональной собственности и восстанавливаются при участии инвестора ООО «Девелопмент Регион». Сотрудники НБД Банка присоединились к акции «День донора», которая прошла в Нижегородском областном центре крови имени Климовой. Кто-то стал донором впервые, а для кого-то сдача крови уже стала доброй традицией. Председатель правления НБД Банка Александр Шаронов отметил, что культура взаимопомощи и социальной ответственности является важной составляющей жизни коллектива. Банк планирует и в дальнейшем активно поддерживать донорские акции и другие социально значимые инициативы. Это были итоги недели на Радио Рандеву. С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитический обзор, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
5: Вы слушаете Радио Рандеву. Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

ты споешь про свет в любимом окне, про звезды, что в тишине

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске Нижний Новгород получит много новых парковок. О состоянии нижегородской промышленности. Также о том, кому спешит курьер с доставкой продуктов. Мэрия ищет участок для размещения перехватывающей парковки в Нижнем Новгороде. Как сообщили в департаменте транспорта, рассмотрено несколько земельных участков под потенциальное размещение перехватывающих парковок, максимально приближенных к транспортно-пересадочным узлам. Вскоре будет определено место под реализацию проекта. Кроме того, город-администрация рассматривает возможность организации новых платных парковок в 6 районах города. Промышленное производство в Нижегородской области по итогам первых 5 месяцев года снизилось на 1,7%. Об этом сообщил Нижегородстат. Объемы выпуска в одном из основных для региона обрабатывающем секторе снизились более чем на 2%. В сфере добычи полезных ископаемых сокращение превысило 40 процентных пунктов. Энергетика, напротив, показала рост на 3%. Стоимость Ледового дворца на Стрелке увеличилась еще более чем на 2 миллиарда и превысила 25 миллиардов рублей. Как пишет «Коммерсант», увеличение стоимости вызвано удорожанием стройматериалов и сетевого оборудования. Также были дооснащены системами безопасности входные группы и дополнено оборудование площадки и трибун. Напомню, первый матч на «Волга-арене» пройдет 14 августа. Вероятность заражения энцефалитом после присасывания клеща составляет 2-6%. Даже если клещ является носителем вируса энцефалита, заболевание развивается далеко не у каждого человека. Об этом сообщил профессор кафедры инфекционных болезней Пироговского университета Мурат Шахмарданов. При этом он подчеркнул, что возможные последствия заболевания слишком серьезны, чтобы игнорировать опасность. Наиболее эффективной защитой остается вакцинация. И каждый седьмой нижегородец не мыслит жизни без курьерской доставки. Средний горожанин заказывает доставку 8 раз в месяц, это выяснили в Авито. Особенно зависимо от сервиса, молодые люди почти каждый десятый пользуются им ежедневно. А 26% опрошенных рассказали, что нередко жалеют, что сходили в магазин сами, а не вызвали курьера. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Это июльская неделя. По прогнозам нейросети Яндекса, будет жаркой с температурой 23-28 летних градусов днем и 16-18 по ночам. Небольшие дожди также весьма вероятны, особенно в начале недели и в выходные.

0: дамы и уважаемые остальные радиослушатели, вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио рандеву всей стильной молодежи, модной и продвинутой 90-х и 2000-х годов посвящается началу моего эфира, потому что в эфире потрясающая и уникальная команда «Музыка для стиль молодежи», как они называли свой стиль, группа «Квартал Парамарибо». Это настроение прекрасное, я уверен. Невзирая на сложности и трудности, которые так нас окружают плотно, мы не будем поддаваться этому. Но пришли мы пешком, не удалось заправиться. Ничего страшного, будем здоровее, свежее. Но назло всем врагам, хотя назло вообще зло плохое. Только по любви все будем делать, друзья, но... Родину свою не отдадим и расстраиваться не будем. Не заставят они нас грустить. Все будет у нас обязательно хорошо. В России всегда все хорошо. Я в этом уверен. Послушаем с вами музыку, которую нам подарит в этом часе Айова, Шер, Мамас энд Папас, Лубега, Джей Уилсон, Майер Хауторн, Майкл Джексон, The Superman Lovers, группа А, студио, братья Гримм, Айон и Джо Кокер. Да, ну сейчас классика. California Dreaming, The Mamas and Papas. Приятного вам прослушивания и желаю вам прекрасной рабочей недели.
1: Радио Рандеву 103.4 FM.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.

0: Без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Русмед в составе группы компании Медси. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. Медси. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Горьковская железная дорога напоминает. Переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Блубега, Буэна, Макарена, радио Рандеву, 8 часов и 24 минуты. Рассказываем вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода. В понедельник утром рано, мы привыкли, что нет никаких пробок летом, но сегодня есть. От Ольгинского шоссе до улицы Геологов ползем со скоростью 6 км в час. Время прохождения этого затора час с лишним. И также от Ясной улицы до Ленинской улицы едем со скоростью 9 км в час. Время прохождения пробки 20 минут. На этом с пробками все. Мосты свободны, цвет зеленый. Это прекрасно. Нашу программу продолжает Джей Уилсон. Всем автомобилистам будьте осторожны на дорогах. Всего вам самого хорошего. И если вы стоите где-то в очереди сейчас, делать вам нечего, слушайте радио. Музыка у нас позитивная. И на улице сегодня, кстати, не так уж и жарко. Не как вчера, сегодня полегче.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

о погоде. В Нижнем Новгороде в данный момент средняя температура воздуха плюс 21 градус. Как мы давно это ждали, потому что нам жара уже надоела. А еще в сочетании с огромным количеством жидкости, которая вылилась на Нижний Новгород, да, вот эта влажность, это очень тяжело. Сегодня хорошо. Плюс 21 градус днем. Говорят, что не поднимется выше плюс 22. Это прекрасная новость. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 65%, ветер практически отсутствует, мало облачно. Ну, синоптики считают, что, возможно, что-то и сегодня покапает, но это будет что-то не очень серьезное и даже очень приятное. Ну, а температура воды в водоемах Нижнего Новгорода плюс 21 градус, как в хорошем бассейне. Комфортно, идеально, ну просто шикарно. Прямо сейчас Майкл Джексон, как вы уже поняли, по этому прекрасному легендарному биту, а также в этом часе братья Гримм, «Здравствуй, лето», а студио «Тик-так» и великий Джо Кокер. Все это радио-рандеву. Оставайтесь в нашей компании.

0: приятная стоматология, после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. Приятная стоматология – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Здравствуй.

с джазом. Добрый день! С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Это Нижний Новгород, Самара, Пермь, Чебоксары, Киров, Саранск, Йошкар-Ола. В каждом из этих городов есть джазовая история. Например, Куйбышев, сейчас Самара, называют третьим джазовым городом страны, потому что здесь активная клубно-фестивальная жизнь началась в 1962 году. Здесь появился молодежный клуб ГМК-62. Активисты клуба развили бурную джазовую работу. Они читали лекции о джазе, приглашали с выступлениями ведущих джазменов страны, сообща слушали пластинки. Здесь даже проводили диспуты о джазе. А в 1978 году в Куйбышев съехались лидеры

0: джаз-клубов страны на первый большой семинар по обмену опытом. Но самое главное – это джазовые фестивали, которые проводили куйбышевские активисты. Клуб провел 24 таких фестиваля. На сегодня все. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Radio Rendezvous.
3: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Rendezvous.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: и 4 FM. Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как часто нижегородцы жалеют о самостоятельном походе в магазин? Какова вероятность заразиться энцефалитом от клеща? Но сначала о том, сколько стоит построить ледовую арену. Стоимость ледового дворца на Стрелке увеличилась еще более чем на 2 миллиарда и превысила 25 миллиардов рублей. Как пишет «Коммерсант», увеличение стоимости вызвано удорожанием стройматериалов и сетевого оборудования. Также были дооснащены системами безопасности входные группы и дополнено оборудование площадки и трибун. Напомню, первый матч на «Волга-арене» пройдет 14 августа. Вероятность заражения энцефалитом после присасывания клеща составляет 2-6%. Даже если клещ является носителем вируса энцефалита, заболевание развивается далеко не у каждого человека. Об этом сообщил профессор кафедры инфекционных болезней Пироговского университета Мурат Шахмарданов. При этом он подчеркнул, что возможные последствия заболевания слишком серьезны, чтобы игнорировать опасность. Наиболее эффективной защитой остается вакцинация. Мэрия ищет участок для размещения перехватывающей парковки в Нижнем Новгороде. Как сообщили в департаменте транспорта, рассмотрено несколько земельных участков под потенциальное размещение перехватывающих парковок, максимально приближенных к транспортно-пересадочным узлам. Вскоре будет определено место под реализацию проекта. Кроме того, горадминистрация рассматривает возможность организации новых платных парковок в 6 районах города. Промышленное производство в Нижегородской области по итогам первых 5 месяцев года снизилось на 1,7%. Об этом сообщил Нижегородстат. Объемы выпуска в одном из основных для региона обрабатывающем секторе снизились более чем на 2%. В сфере добычи полезных ископаемых сокращение превысило 40 процентных пунктов. Энергетика, напротив, показала рост на 3%. И каждый седьмой нижегородец не мыслит жизни без курьерской доставки. Средний горожанин заказывает доставку 8 раз в месяц, это выяснили в Авито. Особенно зависимо от сервиса, молодые люди почти каждый десятый пользуются им ежедневно. А 26% опрошенных рассказали, что нередко жалеют, что сходили в магазин сами, а не вызвали курьера. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Это июльская неделя. По прогнозам нейросети Яндекса, будет жарко с температурой 23-28 летних градусов днем и 16-18 по ночам. Небольшие дожди также весьма вероятны, особенно в начале недели и в выходные.

Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандо. Спасибо большое Гилберту за начало прекрасное. Это

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Спасибо. Нек. В эфире радио «Рандеву» 9 часов и 23 минуты. Это значит, пришло время для того, чтобы рассказать о именинниках сегодняшнего дня, о тех людях, которые родились в этот прекрасный день 6 июля. В первую очередь мы поздравляем, конечно же, наших радиослушателей, и особенно радиослушательниц, которые отмечают сегодня свой праздник. Любви, мира и счастья вам желаем искренне. И рассказываем о некоторых известных людях, которые родились в этот день. Итак, в этот день, 230 лет назад, родился российский император Николай I. Он предпочитал точные науки, особенно инженерно-строительные. Не случайно при нем началось сооружение железных дорог в России, были построены Пулковская обсерватория, Большой Кремлевский дворец и начали строительство храма Христа Спасителя. В 1873 году в этот день родился Карл Адольфович Крук, электротехник, один из основоположников высшего электротехнического образования в России, участник составления плана Гойл-Ро. В 1885 году в этот день родился Владимир Андреевич Артемьев, конструктор пороховых ракет, человек, который создал снаряд для реактивного миномета «Катюша». В 1885-м также родился великий театральный режиссер Александр Яковлевич Таиров, основатель и руководитель Камерного театра «Народный артист РСФСР». В 1888 году родилась австралийская киноактриса Аннет Келлерман. Спортсменка она еще при этом была, не только актриса. В 1915 году она впервые в истории кино обнажилась прямо в фильме. Да, фильм назывался «Дочь богов». Она также считается родоначальницей такого вида спорта, как синхронное плавание. Она даже получила прозвище «Ныряющая Венера». А в 1907 году ее как-то арестовали в Бостоне за неприличное поведение. Знаете, какое? Она осмелилась впервые появиться в цельном купальнике, скроенном из одного куска материи. Вот это было неприлично тогда. В 1897 году в этот день родился Анатолий Борисович Марингов, поэт, один из основателей Ордена Инженистов. В 1915 году в этот день родился Павел Васильевич Чурдаков, артист эстрады, народный артист России, но вступал в дуэте с Вениамином Нечаевым. Их дуэт был просто безумно популярен в стране. В 1919 году родился Борис Исаакович Балтер, участник Советско-финской Великой Отечественной войны, известный писатель. Ну, наверное, его самое известное произведение – это, конечно, повесть «До свидания, мальчики», напечатанная в 1962 году в журнале «Юность», а позже ее переработали в пьесу и экранизировали. Режиссер Калик снял фильм по этому произведению. В 1927 году родилась киноактриса Джанет Ли, обладательница «Золотого глобуса», номинантка на премию «Оскар», наиболее известный по ролям в таких жутких фильмах под названием «Печать зла» 58 года и «Психо» 60-го. Вот тогда действительно снимать страшные фильмы умели. Не только спецэффектами закрывались, а вот какую-то атмосферу нагоняли они. Фильм по-настоящему все было. В 1933 году родился Александр Борисович Лившиц, радиоведущий нашей любимой в детстве программы, совсем когда мы были маленькими, «Радио Няня». В 1937 году родился пианист Владимир Давидович Ашкенази в городе Горько, между прочим. В 1940 году родилась Маргарита Порфирьевна Алашеева, народная артистка России, актриса Нижегородского театра драмы имени Горького. В 1940 году родился актер театра и кино, народный артист России Юлиан Сергеевич Балмусов. В кино он пришел в 1963 году в роли Дзержинского, и потом сразу еще три фильма подряд, и тоже в роли Дзержинского: «На одной планете», «Залп Аврора», «Сокровища республики» и «Слушай». Ну, а потом, слава богу, его эта роль отпустила, и он стал играть разноплановый, и очень много снимался при жизни. В 1943 году родился Юрий Федорович Маликов, основатель и руководитель группы «ВИА», «Самоцветы», не группа, а «ВИА», вокально-инструментальный ансамбль «Самоцвет», народный артист России, человек, любимый всеми, потому что вот на него посмотришь, он источает такое добро. В 1943 году родилась Тамара Ильинична Синявская, потрясающая певица, меццо-сопрано, народная артистка СССР, вдова Муслима Магомаева.
80 лет назад, в этот день. Вот эта вот рубрика, которая всегда меня поражает. И после фильма «Любовь и голуби» я делаю на этом акцент. Ух ты, ей уж 80, как и говорили в фильме. Тут ух ты, ему уж 80. Трудно представить, но этому красавцу 80 лет сегодня исполнилось. Человек, который в образах Рокки и Рэмбо покорил всю планету. Сегодня 80 лет исполняется Сильвестру Сталлоне. Вот так. В 1951 году, 75 лет назад, тоже юбилей у австралийского актера театра и кино Джеффри Раша. В кино он вообще пришел очень поздно, там почти в 50 лет. Первая большая роль и сразу Оскар. Понимаете, вот так вот человек готовился, копил себе талант и сразу выстрелил. Получил он приз за фильм «Блеск». Против него там был Том Круз, Вуди Харрельсон, Билли Боб Торнтон, а вот дали ему. После картины «Влюбленный Шекспир» и «Перо маркиза де Сада», а также «Король говорит», он еще трижды претендовал на эту самую важную роль, когда-то она была действительно важной. Так, далее. В 1965 году родился замечательный режиссер Юрий Вячеславович Грымов. Начинал он с музыкальных видеоклипов и снимал лучше всех их, и рекламные ролики тоже. Также он снял несколько полнометражных фильмов и сериал «Казус Кукоцкого». Сейчас является художественным руководителем театра «Модерн», и это очень интересно. В 1980 году родилась Ева Грин, французская киноактриса. Начинала как театральная актриса, а в кино пришла после того, как на нее обратил внимание сам Бернардо Бертолуччи. В 1982 году родился Дмитрий Олегович Лысенков, замечательный актер театра и кино, востребованный, снимается много, и это прекрасно, нет, немножко своеобразная внешность, но он вот прям талантище. И в 1984 году родилась потрясающая, красивая актриса Евгения Федоровна Лоза. Очень красивая девушка, очень. Ну, а завершать мы будем наш рассказ о именинниках песней. Ну, как мы и любим, потому что в этот день, в 1925 году, на свет появился человек, который, в общем, начал отсчитывать эпоху рок-н-ролла. Вот именно он, потому что он исполнитель песни, которая свела с ума мир. Песня называется «Rock Around the Clock», а день рождения сегодня у великого, потрясающего, неповторимого, легендарного Билла Хейли. Всех любителей рок-н-ролла я поздравляю с этим замечательным праздником. Нужно, товарищи, отметить, как просто прослушиванием громким этой песни и танцами. Это будет по-настоящему, это будет по-рок-н-ролльному.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренцев» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Группа Duran Duran. Girls on Film. Радио Рандеву. Знаете, вот люблю ставить на нашей радиостанции команду АХА. Особенно вот мне нравится ранний период. Ну, потому что они такие озорные, такие неровные, такие хулиганские. Ну и, безусловно, они, конечно, являлись вдохновителями огромного количества музыкантов по всей планете. И вспомнить наших любимых и родных. Группа «Альянс». Вот мне удалось в эти выходные встретиться с музыкантами, побыть на концерте. Всем хочу передать привет, кто был на фестивале «Волчьи уголы», где, собственно, и проходили такой день рока чистой воды, и в том числе приезжала группа «Альянс». Это было шикарно, ребята. Они удивительные, они волшебные, группа «Альянс».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может,

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ НМДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске Нижний Новгород получит много новых парковок. О состоянии нижегородской промышленности. Также о том, кому спешит курьер с доставкой продуктов. Мэрия ищет участок для размещения перехватывающей парковки в Нижнем Новгороде. Как сообщили в департаменте транспорта, рассмотрено несколько земельных участков под потенциальное размещение перехватывающих парковок, максимально приближенных к транспортно-пересадочным узлам. Вскоре будет определено место под реализацию проекта. Кроме того, город-администрация рассматривает возможность организации новых платных парковок в 6 районах города. Промышленное производство в Нижегородской области по итогам первых 5 месяцев года снизилось на 1,7%. Об этом сообщил Нижегородстат. Объемы выпуска в одном из основных для региона обрабатывающем секторе снизились более чем на 2%. В сфере добычи полезных ископаемых сокращение превысило 40 процентных пунктов. Энергетика, напротив, показала рост на 3%. Стоимость Ледового дворца на Стрелке увеличилась еще более чем на 2 миллиарда и превысила 25 миллиардов рублей. Как пишет «Коммерсант», увеличение стоимости вызвано удорожанием стройматериалов и сетевого оборудования. Также были дооснащены системами безопасности входные группы и дополнено оборудование площадки и трибун. Напомню, первый матч на «Волга-арене» пройдет 14 августа. Вероятность заражения энцефалитом после присасывания клеща составляет 2-6%. Даже если клещ является носителем вируса энцефалита, заболевание развивается далеко не у каждого человека. Об этом сообщил профессор кафедры инфекционных болезней Пироговского университета Мурат Шахмарданов. При этом он подчеркнул, что возможные последствия заболевания слишком серьезны, чтобы игнорировать опасность. Наиболее эффективной защитой остается вакцинация. И каждый седьмой нижегородец не мыслит жизни без курьерской доставки. Средний горожанин заказывает доставку 8 раз в месяц, это выяснили в Авито. Особенно зависимо от сервиса, молодые люди почти каждый десятый пользуются им ежедневно. А 26% опрошенных рассказали, что нередко жалеют, что сходили в магазин сами, а не вызвали курьера. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Гару и Мэри Мэй открывают новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Потрясающие, просто уникальные музыканты, которые дарят вам свою музыку. В этом часе у них такие имена. Легенда отечественного рок-н-ролла, группа Кино и Вячеслав Бутусов, Сола Фрей, Роб Томас, Дуа Липа и Элтон Джон, Луи Астон, Андрей Катиков, группа «Моя Мишель» с оркестром, Томас Андерс и Сюзан Вега. Отгадайте, какая песня? Ну, правильно все сказали. Прямо сейчас Лика Морган, «Satin Jackets».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: моего. Ой, какая же прекрасная эта композиция, что в исполнении Наутилус Помпилиус, что сольная Вячеслава вот у Свена всегда звучит просто уникально. И по-своему, и правильно. Итак, друзья, в двух словах о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода. Есть один заторчик от остановки Федякова до улицы Геологов. Ползем со скоростью 6 км в час. И этот достаточно длинный участок будет для нас проходить в течение 52 минут. Больше пробок нет, и мосты тоже все свободны.
1: Одна минута рекламы, и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Султан Батчаев и группа Солафрей. Радио Рандеву 10 часов и 23 минуты. В следующем году обязательно послушаем еще раз. Да нет, конечно, гораздо чаще. Музыка хорошая, голос потрясающий. И настроение тоже. Лето, понимаете, что бы ни происходило, все будет хорошо, это точно. Солнце светит. И нет этой вот изнуряющей жары, которая была последние дни. И температура в среднем сейчас по городу 21-22 градуса. Великолепно. Все, друзья, будем прощаться на сегодня. Но завтра обязательно встретимся снова на частоте 103.4 FM на радио Рандеву. Ваш Блюзов Алексей. Я желаю вам любви настоящей, мира, счастья, хороших друзей рядом, работы любимой и, конечно, прогулок. Прогулок, лето. Не сидите дома.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: DFM.
1: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об утверждении регионального корпоративного демографического стандарта, проекте комплексного развития территории в новинках, участках под инвестпроекты в муниципалитетах и поддержке социально значимых инициатив. В Нижегородской области утвердили региональный корпоративно-демографический стандарт. Он развивает положение федерального стандарта, но не заменяет его. Важной частью регионального документа стало наличие обязательного критерия для признания корпоративной программы соответствующей стандарту. Для этого организация должна вести выплату работникам при рождении детей. Меры поддержки в стандарте сгруппированы по принципу экономической доступности для организации. Есть базовые, такие как предоставление дополнительных оплачиваемых выходных дней, а есть меры, требующие более серьезных финансовых затрат. Оплата ДМС, прямые выплаты работникам при рождении детей и другие. В региональный стандарт также добавлены рекомендации по минимальным значениям выплат и иным мерам поддержки. В дальнейшем планируется внедрение бальной оценки корпоративных программ компаний, присоединившихся к региональному стандарту, и составление рейтинга лучших предприятий региона. Группа «Кронберг» и правительство Нижегородской области приступили к разработке проекта комплексного развития территории по инициативе правообладателя «В новинках». Саратовский девелопер «Кронберг» стал единственным участником торгов на право реализации проекта через аффилированную московскую компанию «Уна». Договор с компанией заключили по начальной цене 2,5 миллиарда рублей. Планируется, что новый квартал площадью более 200 гектаров объединит дома жилого комплекса «Окский берег» со стороны Богородска и Арзамаса. Учитывая существующие ограничения, концепция проекта предусматривает развитие среднеэтажной застройки. В рамках утвержденного в 2023 году проекта планировки на территории планируется возвести порядка 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Инфраструктурный блок предусматривает строительство 6 детских садов, 3 общеобразовательных школ, пожарного депо, физкультурно-оздоровительного комплекса, 2 взрослых и 1 детской поликлиники. Часть объектов уже реализована за счет бюджетных средств. В частности, введены в эксплуатацию школа, детский сад и взрослая поликлиника. Дальнейшее развитие территории будет осуществляться при участии инвестора. Нижегородский совет по земельным отношениям одобрил участки под 5 проектов с объемом инвестиций 859 миллионов рублей. В Городецком округе планируется построить завод быстровозводимых каркасов зданий. Инвестор ООО ЗМК «Смольковский» намерен вложить в проект 542 миллиона рублей. В Арзамасе одобрены участки под спортивный клуб, объем инвестиций 165 миллионов рублей и цех по производству бетонных изделий, объем инвестиций 100 миллионов рублей. Сотрудники НБД банка присоединились к акции «День донора», которая прошла в Нижегородском областном центре крови имени Климовой. Кто-то стал донором впервые, а для кого-то сдача крови уже стала доброй традицией. Председатель правления НБД банка Александр Шаронов отметил, что культура взаимопомощи и социальной ответственности является важной составляющей жизни коллектива. Банк планирует и в дальнейшем активно поддерживать донорские акции и другие социально значимые инициативы. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные, объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: РУСМЕД в составе группы компании «МедСи». Здоровье всей семьи в надежных руках.

0: Точная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как часто нижегородцы жалеют о самостоятельном походе в магазин? Какова вероятность заразиться энцефалитом от клеща? Но сначала о том, сколько стоит построить ледовую арену. Стоимость ледового дворца на Стрелке увеличилась еще более чем на 2 миллиарда и превысила 25 миллиардов рублей. Как пишет «Коммерсант», увеличение стоимости вызвано удорожанием стройматериалов и сетевого оборудования. Также были дооснащены системами безопасности входные группы и дополнено оборудование площадки и трибун. Напомню, первый матч на «Волга-арене» пройдет 14 августа. Вероятность заражения энцефалитом после присасывания клеща составляет 2-6%. Даже если клещ является носителем вируса энцефалита, заболевание развивается далеко не у каждого человека. Об этом сообщил профессор кафедры инфекционных болезней Пироговского университета Мурат Шахмарданов. При этом он подчеркнул, что возможные последствия заболевания слишком серьезны, чтобы игнорировать опасность. Наиболее эффективной защитой остается вакцинация. Мэрия ищет участок для размещения перехватывающей парковки в Нижнем Новгороде. Как сообщили в департаменте транспорта, рассмотрено несколько земельных участков под потенциальное размещение перехватывающих парковок, максимально приближенных к транспортно-пересадочным узлам. Вскоре будет определено место под реализацию проекта. Кроме того, город-администрация рассматривает возможность организации новых платных парковок в 6 районах города. Промышленное производство в Нижегородской области по итогам первых 5 месяцев года снизилось на 1,7%. Об этом сообщил Нижегородстат. Объемы выпуска в одном из основных для региона обрабатывающем секторе снизились более чем на 2%. В сфере добычи полезных ископаемых сокращение превысило 40 процентных пунктов. Энергетика, напротив, показала рост на 3%. И каждый седьмой нижегородец не мыслит жизни без курьерской доставки. Средний горожанин заказывает доставку 8 раз в месяц, это выяснили в Авито. Особенно зависимо от сервиса, молодые люди, почти каждый десятый, пользуются им ежедневно. А 26% опрошенных рассказали, что нередко жалеют, что сходили в магазин сами, а не вызвали курьера. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Это июльская неделя. По прогнозам нейросети Яндекса, будет жарко с температурой 23-28 летних градусов днем и 16-18 по ночам. Небольшие дожди также весьма вероятны, особенно в начале недели и в выходные.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
7: Где-то есть корабли.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.

0: подробности на сайте familyfit.defisnn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. I just bought myself a new coffee maker.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси» – пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте «Голос за». .ру.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-28-13.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Поможет жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске Нижний Новгород получит много новых парковок. О состоянии нижегородской промышленности. Также о том, кому спешит курьер с доставкой продуктов. Мэрия ищет участок для размещения перехватывающей парковки в Нижнем Новгороде. Как сообщили в департаменте транспорта, рассмотрено несколько земельных участков под потенциальное размещение перехватывающих парковок, максимально приближенных к транспортно-пересадочным узлам. Вскоре будет определено место под реализацию проекта. Кроме того, город-администрация рассматривает возможность организации новых платных парковок в 6 районах города. Промышленное производство в Нижегородской области по итогам первых 5 месяцев года снизилось на 1,7%. Об этом сообщил Нижегородстат. Объемы выпуска в одном из основных для региона обрабатывающем секторе снизились более чем на 2%. В сфере добычи полезных ископаемых сокращение превысило 40% пунктов. Энергетика, напротив, показала рост на 3%. Стоимость Ледового дворца на Стрелке увеличилась еще более чем на 2 миллиарда и превысила 25 миллиардов рублей. Как пишет «Коммерсант», увеличение стоимости вызвано удорожанием стройматериалов и сетевого оборудования. Также были дооснащены системами безопасности входные группы и дополнено оборудование площадки и трибун. Напомню, первый матч на «Волга-арене» пройдет 14 августа. Вероятность заражения энцефалитом после присасывания клеща составляет 2-6%. Даже если клещ является носителем вируса энцефалита, заболевание развивается далеко не у каждого человека. Об этом сообщил профессор кафедры инфекционных болезней Пироговского университета Мурат Шахмарданов. При этом он подчеркнул, что возможные последствия заболевания слишком серьезны, чтобы игнорировать опасность. Наиболее эффективной защитой остается вакцинация. И каждый седьмой нижегородец не мыслит жизни без курьерской доставки. Средний горожанин заказывает доставку 8 раз в месяц, это выяснили в Авито. Особенно зависимо от сервиса, молодые люди почти каждый десятый пользуются им ежедневно. А 26% опрошенных рассказали, что нередко жалеют, что сходили в магазин сами, а не вызвали курьера. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Абонент временно недоступен.
5: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о переходе общественного транспорта на безналичную оплату, строительстве гостиницы в заповедных кварталах, завершении ремонта нового Борского моста и поддержке социально значимых инициатив. Общественный транспорт Нижнего Новгорода с 1 июля полностью перешел на безналичную оплату. В Министерстве транспорта Нижегородской области сообщили, что все транспортные средства оборудованы переносными валидаторами, которые позволяют принимать безналичные платежи независимо от доступа к сети. Оплатить проезд можно с помощью транспортной карты CityCard, карты жителей Нижегородской области или обычной банковской карты любого банка. В метро пассажирам дополнительно доступна оплата проезда с использованием биометрических данных. Если у пассажира есть только наличные, транспортную карту можно приобрести за наличный расчет в пунктах обслуживания оператора CityCard, а также в киосках печати и отделениях Почты России. Министерство градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области согласовало архитектурно-градостроительный облик гостиницы на территории заповедных кварталов в Нижнем Новгороде. 4-этажная гостиница будет построена в границах улиц Белинского, Короленко и Новая. Согласно утвержденному архитектурно-градостроительному облику, фасады будут выполнены в сдержанной цветовой гамме с имитацией каменной кладки и деревянной обшивки. Единый корпус отеля будет разделен на 3 блока, каждый из которых будет выглядеть как отдельное здание. Гостиница будет рассчитана на 76 номеров. Предполагается, что инфраструктура отеля также составит ресторан, спа-комплекс и подземный паркинг. Ремонт нового Борского моста с ликвидацией колейности обошелся в 179 миллионов рублей. Работа выполнена по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области сообщили, что ремонт моста и прилегающих участков трассы завершен. Работы заняли 3 недели. Необходимость проведения ремонта возникла из-за износа моста в прошлом году, когда нагрузка на переправу выросла в связи с ремонтом старого моста. Ремонт затронул 3 участка, собственно, мост, пойменные мосты и Борскую дамбу. При этом дамбу изначально планировали ремонтировать в 2027 году, однако подрядчик изыскал возможности и выполнил работы в текущем сезоне. После завершения ремонта на новом Борском мосту изменена схема организации дорожного движения. Теперь 2 полосы работают на выезд из Нижнего Новгорода. Сотрудники НБД банка присоединились к акции «День донора», которая прошла в Нижегородском областном центре крови имени Климовой. Кто-то стал донором впервые, а для кого-то сдача крови уже стала доброй традицией. Председатель правления НБД банка Александр Шаронов отметил, что культура взаимопомощи и социальной ответственности является важной составляющей жизни коллектива. Банк планирует и в дальнейшем активно поддерживать донорские акции и другие социально значимые инициативы. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте «Голос за». .ру.
0: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как часто нижегородцы жалеют о самостоятельном походе в магазин? Какова вероятность заразиться энцефалитом от клеща? Но сначала о том, сколько стоит построить ледовую арену. Стоимость ледового дворца на Стрелке увеличилась еще более чем на 2 миллиарда и превысила 25 миллиардов рублей. Как пишет «Коммерсант», увеличение стоимости вызвано удорожанием стройматериалов и сетевого оборудования. Также были дооснащены системами безопасности входные группы и дополнено оборудование площадки и трибун. Напомню, первый матч на «Волга-арене» пройдет 14 августа. Вероятность заражения энцефалитом после присасывания клеща составляет 2-6%. Даже если клещ является носителем вируса энцефалита, заболевание развивается далеко не у каждого человека. Об этом сообщил профессор кафедры инфекционных болезней Пироговского университета Мурат Шахмарданов. При этом он подчеркнул, что возможные последствия заболевания слишком серьезны, чтобы игнорировать опасность. Наиболее эффективной защитой остается вакцинация. Мэрия ищет участок для размещения перехватывающей парковки в Нижнем Новгороде. Как сообщили в департаменте транспорта, рассмотрено несколько земельных участков под потенциальное размещение перехватывающих парковок, максимально приближенных к транспортно-пересадочным узлам. Вскоре будет определено место под реализацию проекта. Кроме того, горадминистрация рассматривает возможность организации новых платных парковок в 6 районах города. Промышленное производство в Нижегородской области по итогам первых 5 месяцев года снизилось на 1,7%. Об этом сообщил Нижегородстат. Объемы выпуска в одном из основных для региона обрабатывающем секторе снизились более чем на 2%. В сфере добычи полезных ископаемых сокращение превысило 40 процентных пунктов. Энергетика, напротив, показала рост на 3%. И каждый седьмой нижегородец не мыслит жизни без курьерской доставки. Средний горожанин заказывает доставку 8 раз в месяц, это выяснили в Авито. Особенно зависимо от сервиса, молодые люди, почти каждый десятый, пользуются им ежедневно. А 26% опрошенных рассказали, что нередко жалеют, что сходили в магазин сами, а не вызвали курьера. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: Это июльская неделя. По прогнозам нейросети Яндекса, будет жаркой с температурой 23-28 летних градусов днем и 16-18 по ночам. Небольшие дожди также весьма вероятны, особенно в начале недели и в выходные.
8: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия, экспертные врачи для взрослых и детей, бережный подход к пациенту. «Медси» – пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30, Окский съезд, 4, клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основана на любви.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

И мы с вами, друзья, вместе с командой «Полюса» двигаемся на солнечных батареях в сегодняшнем дне. Плюс 22 за окном, друзья. Вчера шли сильные дожди, но сегодня синоптики не обещают нам их. Но узнаем ближе к делу, как на самом деле распорядится погода. Вы слушаете радио «Рандеву», с вами Ирина Ростова, и далее по курсу хит из 90-х годов от московской синти-поп-группы «Технология». И это «Странные танцы» на радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Место силы. Место отдыха. Место, где тебя ждут. И куда ты хочешь возвращаться? Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

И это команда Aerosmith, друзья, легенды американского хард-рока с композицией I don't want to miss a thing. Я не хочу ничего пропустить в этой жизни. Композиция 98 года на волне радио «Рандеву». Далее по курсу, друзья, только хорошая музыка, поэтому обязательно оставайтесь с нами. Впереди команда «Мгзавроби» с песней грузинской регги. Также услышим замечательную и лиричную, завораживающую исполнительницу Шаде и ее песню «No Ordinary Love» – «Необычная любовь». Ну и через несколько секунд, друзья, в нашем эфире появится Пол Саймон с песней «You can call me all». Ты можешь просить у меня все, что хочешь. Все это я обязательно подготовлю для тебя. Песня 86-го года, друзья, вот так вот радио становится машиной времени. Оставайтесь с нами на волне радио.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как часто нижегородцы жалеют о самостоятельном походе в магазин? Какова вероятность заразиться энцефалитом от клеща? Но сначала о том, сколько стоит построить ледовую арену. Стоимость Ледового дворца на Стрелке увеличилась еще более чем на 2 миллиарда и превысила 25 миллиардов рублей. Как пишет «Коммерсант», увеличение стоимости вызвано удорожанием стройматериалов и сетевого оборудования. Также были дооснащены системами безопасности входные группы и дополнено оборудование площадки и трибун. Напомню, первый матч на «Волга-арене» пройдет 14 августа. Вероятность заражения энцефалитом после присасывания клеща составляет 2-6%. Даже если клещ является носителем вируса энцефалита, заболевание развивается далеко не у каждого человека. Об этом сообщил профессор кафедры инфекционных болезней Пироговского университета Мурат Шахмарданов. При этом он подчеркнул, что возможные последствия заболевания слишком серьезны, чтобы игнорировать опасность. Наиболее эффективной защитой остается вакцинация. Мэрия ищет участок для размещения перехватывающей парковки в Нижнем Новгороде. Как сообщили в департаменте транспорта, рассмотрено несколько земельных участков под потенциальное размещение перехватывающих парковок, максимально приближенных к транспортно-пересадочным узлам. Вскоре будет определено место под реализацию проекта. Кроме того, город-администрация рассматривает возможность организации новых платных парковок в 6 районах города. Промышленное производство в Нижегородской области по итогам первых 5 месяцев года снизилось на 1,7%. Об этом сообщил Нижегородстат. Объемы выпуска в одном из основных для региона обрабатывающем секторе снизились более чем на 2%. В сфере добычи полезных ископаемых сокращение превысило 40 процентных пунктов. Энергетика, напротив, показала рост на 3%. И каждый седьмой нижегородец не мыслит жизни без курьерской доставки. Средний горожанин заказывает доставку 8 раз в месяц, это выяснили в Авито. Особенно зависимо от сервиса, молодые люди, почти каждый десятый, пользуются им ежедневно. А 26% опрошенных рассказали, что нередко жалеют, что сходили в магазин сами, а не вызвали курьера. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова и замечательный певец Майкл Бабле с его композицией «Close Your Eyes». Просто закрой свои глаза и почувствуй это чудо, которое происходит в нашей жизни между мной и тобой, дорогая песня о любви на волне «Радио Рандеву». Я желаю вам, друзья, сохранять любовь в сердце, несмотря ни на какие внешние обстоятельства, и оставайтесь с нами на волне хорошей музыки. Далее по курсу Майкл Джексон, Дуа Липа, Милен Фармер и прямо сейчас команда Maroon 5.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
6: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Рандеву», в эфире программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами из абсолютно различных областей, друзья. Эту область обширно стараемся для вас осветить и задаем самые насущные и интересующие нас вопросы. Сегодня у меня в гостях, друзья, психолог, психотерапевт, семейный психолог, специалист по работе с подростками и детьми, ведущая групп «Психолог ННГСУ», преподаватель и спикер лекториума для родителей центра «Вега» Ольга Алексеева. Ольга, здравствуйте!
7: Здравствуйте, уважаемые слушатели!
6: Вас отлично! Отлично слышно. Я рада с вами сегодня встретиться, потому что, думаю, мы затронем очень актуальную и насущную тему для многих сейчас. Это как раз-таки тема детей. Наше будущее, наши замечательные цветочки. Так вот, Ольга, сегодня давайте поговорим о том, как же помочь ребенку быть успешным в настоящем и в будущем, уверенным в себе, иметь крепкие отношения, карьеру и обладать лидерскими качествами. Мне кажется, каждый родитель задается этим вопросом, да, как же помочь своему чаду максимально стать успешным в этом мире. И первый у меня вопрос к вам. Я знаю, что сейчас есть некое искажение в социальной среде, как будто бы послушный ребенок, да, которого послушание, которого добивались, например, еще во времена СССР, да, и, например, во времена там нулевых годов, это послушание как будто сейчас становится неким негативным аспектом, будто бы считается, что послушный ребенок — это безвольный ребенок, да, бесхарактерный, который не сможет в будущем отстоять, например, какие-то свои принципы. Вот как вы считаете, так ли это на самом деле?
7: Да, я сталкиваюсь с подобными мнениями, и особенно популярно в наше время вот следующее. Родителю стыдно за то, что ребенок слушается, и может услышать такой родитель в свой адрес: ты хочешь послушного, значит, удобного ребенка. Ты не хочешь трудиться как родитель. Тебе нужен удобный ребенок. Все понятно.
6: Почему сейчас так поменялись социальные нормы? Потому что раньше, наоборот, родители старались, чтобы ребенок слушался и соблюдал некие правила, скажем так.
7: Я рада, что это не везде, и все-таки в большинстве случаев все в порядке. Счастливые родители и счастливые дети нас окружают. Давайте начнем с того, что такое послушный ребенок. Послушание — это как бонус, как производное, как побочное такое явление в семье, если с границами все в порядке. Что такое границы? Семья — это вертикаль, вертикальные отношения. Детско-родительские, они не горизонтальные, они вертикальные. То есть взрослый главный, он выше, на нем больше ответственности. Он организует условия, в которых у ребенка формируются качества необходимые, качества личности, навыки. То есть формируется его психика, его опыт. И вот в этих отношениях, если они здоровы, и формируется и послушание тоже. Специально послушание никто не формирует. Оно просто бонус, как производное происходит. Необходимый опыт, который получает ребенок, можно сказать, с первых месяцев своей жизни и непрерывно в последующем. Это опыт грусти, печали, когда что-то не получает ребенок, не удовлетворяется его потребность. Мы, психологи, психотерапевты, называем это научным термином фрустрация. Те, кто не в нашей профессии, мы поясняем, что это когда мечта не сбылась. Это такое чувство очень горестное, горькое, когда что-то идет не по-нашему. Мы что-то утрачиваем, потеряли, какая-то потеря, утрата. Ну, например, для малыша это может быть, не купили игрушку, и малыш может, там, двухлетка, годовалый ребеночек, трехлетний, очень переживать это эмоционально. И здесь важно поддержать ребенка, не ругать его за эти чувства, не переключать достаточно быстро, а поддержать в этих трудных чувствах. Мы это называем горевание, маленькое такое горюшко. И также во всех других моментах, где что-то не по нраву малышу, мы не сердимся на него, но этот опыт в нем взращиваем. Задача взрослого – помочь пережить вот эти горькие, горестные чувства. Там до ярости недалеко, там ребеночку невыносимы эти переживания, и он сразу проявляет такой негативизм, ярость. И тут тоже родителю вот важно быть таким контейнером, коробочкой. Такой даже термин есть – контейнирование. И вот с первых месяцев и в последующем происходит этот процесс. Если взрослый устойчивый, то у ребенка формируется опыт справляться, обходиться с неприятными чувствами, которые появляются на встрече с границей. Что такое граница? Все, что ограничивает нас, и в том числе запреты родителя. И родитель воспитывает, функция воспитывающая такая, воспитательная у родителя, это в том числе 70% там ограничений. Ребенок может не понимать, он не понимает, почему нельзя бежать на красный свет светофора по зебре. Он хочет бежать, и у родителя от страха не возникает сомнений. А как я фрустрирую ребенка, будет ли у него травма, когда он вырастет от того, что сейчас ему неприятно, я ему запрещаю что-то. И вот такой здоровый запрет – это неотъемлемые функции воспитания. Если этого нет, то воспитание невозможно. То есть мы, родители, сталкиваемся не только с счастьем материнства и отцовства, но и с необходимостью что-то запрещать любимым чадам. И они, конечно же, страдают. Сначала в небольших каких-то вот таких количествах, но чем больше потери, утрата, тем сильнее вот эти чувства. И тут важно вот поддержать и остаться вместе, но быть устойчивым. Для родителей это тоже проверка на прочность и экзамен. Вот поговорим об этом подробнее.
0: Вот, кстати, да, Ольга, вы сказали такую интересную фразу, что, по сути, для ребенка вот этот способ некой агрессии, например, такого бунтарства, это в том числе выражение своих эмоций, да, и выражение тех слов, которые, возможно, он пока еще не может донести и не может сказать. Но вот сейчас я тоже наблюдаю среди своих знакомых, что как будто бы существует такое устойчивое убеждение, что успеха может добиться только тот человек, который вот эти свои эмоции умеет ярко выражать, да, то есть такой пробивной, еще часто говорят про этого ребенка. И бытует мнение, что пусть лучше он так себя ведет, да, пусть лучше он будет таким яростным защитником своих границ, да, пусть лучше он будет таким лидером, зато жизнь у него сложится хорошо. Так ли это с точки зрения психологии?
7: У этого мифа есть еще вторая часть.
0: Так.
7: Если он таким не будет, он, конечно же, будет ведомым, такой серой мышкой этакой. Он будет безвольным, таким безинициативным и, конечно же, не лидером, не способным свой бизнес организовать и вести. И в отношениях он тоже будет такой второстепенный. Его все будут затирать, и везде он будет терпеть беды и лишения. И такой беспомощный абсолютно будет.
0: То есть, но я по вашим глазам вижу, что это неправда.
7: Конечно, это неправда. Как раз-таки человек, который справляется со своими эмоциями и чувствами, он не воспринимает столкновение интересов и противоречия там, другого человека с ним в каких-то вопросах. Он не воспринимает, как там, меня хотят уничтожить, мою волю хотят сломать, я неучтенный, я здесь незначимый, неценный. Он вот так не воспринимает. А человек, который не умеет вот принимать эти границы, принимать свои чувства, он как раз воспринимает, вот как меня хотят сломать, меня не учитывают, меня здесь ни во что не ставят, я здесь незначимый, и хотят волю свою навязать, меня просто ломают или насилуют. И тогда такой человек, он не сможет организовать бизнес, он не сможет строить отношения, потому что это очень сложные, многоосевые отношения. Бизнес — это большой объем эмоциональных чувств, материала, который нужно обрабатывать, строить отношения в личном также. И только человек, который вот умеет пользоваться границами, ориентируется в вертикали и горизонтали отношений, первое — это семья, в которой он растет, он может быть успешный, потому что он не сражается, как Дон Кихот, с ветряными мельницами, и он может быть гибкий, где-то наступать, быть настойчивым, говорить «нет», отвергать, и как раз много фантазировать, мечтать, ставить цели, быть целеустремленным, как раз масштабироваться и достигать высот, вершин. Вот человек, который умеет пользоваться границами, а это человек, который умеет переживать фрустрацию, умеет принимать, где что-то расходится с его волей, умеет подчинять свою волю другой и не переживать это как насилие. Вот дети, подростки, которые как раз вот не научились, родители с ними договариваются, вместо того, чтобы вот научить держать это напряжение, они как раз вот не умеют. То есть везде они будут отвергать, как подростки. «Уйду без шапки, в ночь холодную» будет везде история. Какой же это лидер?
0: Ну, то есть здесь больше идет речь как раз-таки про умение регулировать свои эмоции, да, и свои чувства.
7: Саморегуляция, совершенно верно. Человек, который умеет проживать горечь от того, что что-то идет вразрез с его потребностями, не удовлетворены его потребности, он умеет регулировать себя, и это профилактика всех зависимостей, всех видов зависимости. Это гаджеты, игровая, пищевая. Вообще контакт с миром, со средой, это может быть человек, отношения, чувства, еда, психоактивные вещества, игра, там, заем денег, все что угодно, отношения с деньгами. То есть вот человек, который не самоуправляем, вот, то есть он не управляет собой, он вот как раз подвержен зависимым отношениям и отношениям со средой зависимого типа. А тот, который умеет управлять собой, он научился это вовне, в системе отношений. То есть первая система отношений — это семья. То есть он как раз управляем матерью и отцом, чтобы поместить внутрь, так наша психика устроена, она помещает внутрь опыт, который получает извне. То есть, если я ребенок, сначала меня регулирует взрослый, он выполняет регулирующую функцию, внешнюю регуляцию. Я управляюсь, я научаюсь регулироваться с помощью взрослого внешней регуляции, тогда я умею регулировать себя. А если я как подросток остаюсь, свергающий все на свете, все, что не по-моему, я как подросток так вот в контрполюс сразу ухожу, нападаю, или там как-то витиевато, изящно, но тоже нападаю, пассивно-агрессивно нападаю, то я не могу регулировать сам себя, и я раб своей страсти. И мне тогда нужна внешняя рука владыка, то есть внешняя регуляция. Он может работать в найме худо-бедно, там как-то его, если будут принимать хотя бы недолгое время, для него тогда вот система становится внешней регуляцией. Например, во фрилансе он уже не может, тем более организовать бизнес.
0: Вот, кстати, Ольга, я предлагаю про эту саморегуляцию, да, поговорить во второй части нашей с вами программы, потому что здесь, как я вижу, порой вот эти эмоции, да, и кажущаяся в детстве яркая, бурная деятельность и инициативность как раз-таки могут стать камнем преткновения для будущей реализации. Друзья, мы поговорим об этом подробнее во второй части нашей программы. Напомню, вы слушаете радио «Рандеву», это программа «Суть дела», и у меня в гостях сегодня психолог, психотерапевт, специалист по работе с подростками и детьми Ольга Алексеева. Буквально через минуту мы к вам вернемся. Оставайтесь с нами.
5: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».
8: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
9: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
0: Рандеву. Друзья, мы продолжаем нашу программу. Вы слушаете «Радио Рандеву». Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами и освещаем самые интересные, актуальные области нашей жизни. Друзья, сегодня мы разговариваем с психологом, психотерапевтом, семейным психологом, специалистом по работе с подростками и детьми, а также спикером лекториума для родителей Центра Вега Ольгой Алексеевой. Ольга, мы с вами уже затронули такую достаточно важную тему о том, как родителям вообще реагировать на такое, знаете, бунтарство, скажем так, ребенка в детстве, да, и как на самом деле выглядит личность будущего лидера, что не всегда за этим стоит активное отстаивание личных границ, да, и вот это послушание, которое сейчас якобы воспринимается родителями как некий недостаток в воспитании ребенка, на самом деле дает ему почву и возможность для большей гибкости. И как раз-таки здесь нам помогает, как я уже успела у вас узнать, эмоциональная зрелость. Вот давайте о ней и поговорим. А в каком возрасте начинает закладываться у ребенка вот этот фундамент эмоциональной зрелости и личностной зрелости?
7: С самых первых дней, с первых месяцев, с первых лет жизни детки происходит формирование психики, формирование эмоциональной сферы в контакте с миром, с внешним, а часть мира больше – это родители для малыша, родители, окружение ребенка, педагоги, родственники. И таким образом на родителе лежит задача формирования эмоциональной сферы, следить за здоровьем ребенка, психическим, эмоциональным, личностным, и за формирование важных качеств, ценностей, установок, навыков.
0: Ольга, а как родители уже, ну скажем так, в маленьком возрасте, допустим, когда ребенок еще догодовалый, да, то есть это младенец, грудничок, как родители здесь уже могут начать этот этап формирования этой эмоциональной зрелости?
7: Удовлетворяет потребности родитель, он откликаем, он доступен эмоционально, он достаточно эмпатичен, отзеркаливает ребеночку его эмоции, он включенный, добрый, открытый, контейнирующий, но постепенно он дает возможность ребеночку чуть-чуть подождать. Например, говорит: я иду к тебе, доченька или там сыночек, находясь рядом с кроваткой. Если ребенок совсем маленький, грудничок там, ну это может быть там несколько секунд или там может быть минуточка, и потом немножечко увеличивает. Это происходит незаметно, имплицитно присваивается опыт, так мы специалисты говорим, то есть неосознанно. Мы же не можем вспомнить, когда именно в какой день мы научили ребенка говорить спасибо или разуваться с улицы в квартире. Научили как-то незаметно, ежедневно. Конечно, имеет значение, особенно с грудничками, причина, по которой плачет ребенок. В большинстве случаев нельзя ждать, нужно там сразу подходить. И ученые доказали, что нельзя ребенка по споку там воспитывать, нельзя его оставлять плакать, там не подходить, мир не откликаем, там нужно нервную систему ребенка беречь. Но вот тут такой капкан. Часто дальше родители говорят: ну он у нас неврологический, или там мы были у невролога, он нам сказал ему плакать не давать и вообще не расстраивать. Конечно же, не давать. дети, не расстраивать. Но такой ребеночек растет, и родители замещают процесс воспитания лечением, то есть медицинским. Такого ребенка тоже важно воспитывать. Мягко, но важно. То есть ребенок в доброте взрослого остается. И перед взрослым задача со звездочкой. Ему же, взрослому, нужно выдержать чувства ребенка. А чувства ребенка не просто выдерживать. То есть что значит выдерживать? Не терпеть, а оставаться в незлобии, да, вот в незлобивости такой к ребенку. Оставаться ресурсным. И получается, что взрослый все время находится вот в процессе отдавать. Отдавать, отдавать, отдавать. Формировать ему границы. И воспитание поэтому это труд. Это все время формировать границы, что можно, что нельзя. Научать ребенка осваивать эти границы. Это непросто. Особенно вот в начале. Да, там еще кризисы каждые 3 года идут. Там кризис «я сам». Когда ребенок хочет большего, если сравнить это с его ресурсами, они не успевают за этими «хочу». Или там вертикализация, когда к концу первого года жизни возрастает количество потребностей, а поэтому взрослый ограничивает все больше и больше. Туда нельзя, залезать нельзя, пальцы в розетку нельзя, лизнуть ледышку нельзя, и много чего нельзя. И такое ощущение, что все было можно, взрослый такой был доступный, и тут вдруг резко все стало нельзя.
0: Вот, кстати,
7: стало
0: Ольга,
7: вокруг
0: да.
7: молодым и зеленым.
0: Давайте
7: да.
0: поговорим еще об этом. То есть вы здесь говорите одновременно про эмоциональную близость, которая выстраивается между
7: да.
0: ребенком и родителями, но вы также упомянули принцип вертикализации. Да?
7: Вертикальные отношения. Взрослый отвечает за ребенка, у него больше власти, ответственности, то есть в отношениях. Он отвечает за то, как формируется ребенок. Поэтому взрослый все время видит еще воспитательную задачу. И это все иногда говорят, ты ребенка не любишь, ты вот там заставляешь его страдать. Ну, конечно, мы когда что-то запрещаем, а ребенок это очень хочет, он страдает, страдает. И любим ли мы его в это время? Конечно же, любим. То есть все воспитание на любви. Но любовь — это не только потакание. Или иногда я спрашиваю клиентов, а что для вас значит там счастливое материнство или счастливый ребенок? Можно услышать в ответ, когда мой ребенок радуется, когда он грустит. Он несчастливый ребенок, а воспитание без грусти невозможно. И воспитание и имеет цель научить ребенка в этом мире жить, расти, зреть личностно, эмоционально. Эмоциональная зрелость – это способность обрабатывать собственные эмоциональные реакции. Они всегда есть по причине аксиома. У нас есть психика, и значит, есть реакция. И их вот важно научить обрабатывать. Взрослый как бы дает взаймы свои инструменты психики ребенку. Сначала ребенок вместе со взрослым переживает трудные чувства, а потом интрапсихически интегрируется внутрь психики умение справляться с этими, ну вот, горькими чувствами. Я обычно говорю, это как горевание. Маленькое такое горевание. Жизнь из больших и маленьких гореваний состоит. Конечно же, там радость тоже есть, и ее больше. Но вот умение, как бы получается, научить ребенка вот это маленькое горюшко переживать. Научить ребенка горевать момент фрустрации, если это простыми словами назвать, можно назвать горевание. Если по-научному, мы так не говорим горевание, мы говорим там среди коллег в коллегиальной профессиональной среде фрустрации, пережить фрустрацию. Вот закон развития, умение переживать фрустрацию, это и есть зрелость. Тогда...
0: То есть, да. Ольга, я правильно, получается, понимаю, что задача родителя это как раз-таки не быть вот в неких крайностях, да, то есть не быть тираном, но при этом и не быть только другом, да, а это задача воспитания как раз-таки показать ребенку весь мир целиком, какой он есть, и научить его в этом мире в том числе адаптироваться, приспосабливаться и, я бы даже сказала, соблюдать некие правила, которые здесь есть, потому что по ним живут все. То есть по ним живет общество, и дальше в этом же обществе он будет выстраивать свою жизнь, в том числе и семью, и бизнес, и другие, скажем так, взаимоотношения.
7: Вот имеет значение, как он переживает эту самую фрустрацию, потому что она на каждом шагу, большая и маленькая. То есть это отказ себе, то есть получается, что регулировать себя. Человек, который умеет регулировать себя, он ведь может может быть напористым, может, он может быть отстаивающим свое мнение или не соглашающимся, может. Он умеет говорить «нет», конечно, он умеет отвергать «да», но он это делает конструктивно, а не в отыгрыше. Мы вот специалисты мы называем как процесс отыгрыша или отыгрывания такого, отыгрывания, разыгрывания, когда человек не осознает вот эту злость и ярость, по какой причине она, несогласие со мной, кто-то со мной не соглашается, я вот такие чувства меня охватывают, они меня прямо затапливают, и я тогда что-то из этих чувств делаю, и это и есть отыгрывание, а вот другое конструктивное несогласие или там какое-то вот экспрессия какая-то, ведь этот человек может быть там экспрессивным, громким, может вести за собой массы, он может быть таким вот проявленным и должен, но это конструктивный процесс, не отыгрывание, а такой вот как творческий акт. Вот. И я бы не стала называть воспитание и тиран, вот делать какие-то аналогии. Проблемы возникают, когда ребенок не усваивает положенный опыт, и он, например, достигает предподросткового возраста, там младший школьный, подростковый возраст, и родитель видит уже, он не понимает, что происходит, что за процесс цельно, целостно происходит целиком, а пытается как-то ребенка в границы поместить, но инструменты из страха и тревоги получаются такие деструктивные, там крик, например, агрессия, вот это вот можно назвать там что-то вот некрасивое, тирания, но это от беспомощности.
0: Вот, кстати, давайте поговорим, да, все-таки про тактику, да, мы с вами так много уже обсудили как раз-таки вот, скажем так, вещей, которые свойственны нам в обычной жизни, да, а какой же все-таки тактики или позиции стоит придерживаться родителям, чтобы как раз-таки сформировать в ребенке эту уверенную, устойчивую к изменениям и к своей психике, в том числе личность, да, которая дальше может идти и в этом мире делать большие, грандиозные дела. Давайте прямо по пунктам пройдемся, да, вот несколько таких советов от специалиста.
7: Ну вот свободная личность, зрелая эмоционально и психически и личностно, это человек, который свободен от вот этого капкана. Капкан называется следующим образом. Когда что-то не по-моему, когда я сильно не согласен, когда мне сильно обидно, я затапливаюсь вот возмущением, раздражением, порой яростью. Я ощущаю, что меня ломают, я ощущаю, что мои границы попирают, я в ущербе. Вот это становится капканом, и я тогда с этими невидимыми ветряными мельницами обречен все время быть в контакте, все время вот это побеждать себя, отбрасывать. Я тогда похож в контрполюсе на подростка, который постоянно свергает что-то.
0: Вот как родителям помочь ребенку это преодолеть?
7: Вот чтобы это не формировалось, это вот производное там какой-то недостаточности, может быть, совокупность опыта, что-то было недостаточным для того, чтобы ребенку помогли пережить вот сложные чувства в детстве, процессуально, там, с детства там, до подросткового возраста, вот в этом периоде. То есть, когда ребенок страдает, не сдавать позиции взрослому, оставаться устойчивым, и когда ребенок что-то не получает, например, родитель что-то запрещает, и ребенка не отвергать, не ругать его, не стыдить его за это, а остаться просто с ним. Ну, оставить вот так, как есть, и, ну, может быть, даже поддержать, смотря какой возраст ребенка. И тут вот как раз этот самый эмоциональный интеллект, это эмоциональное развитие. Раньше называлось эмоциональное развитие, развитие эмоциональной сферы личности.
0: Я считаю, что это очень важно, кстати, Ольга, вот именно это эмоциональное развитие, да, которого сейчас, да, возможно, где-то и не хватает и в школах, да, и в семьях. И вот как раз-таки вот с этой целью эмоционального развития, да, всегда хочется обратиться к специалисту. Вот скажите нам, если мы хотим, например, все-таки разобраться с тем, как выстраивать свои отношения в семье в эмоциональной безопасности и зрелости, да, куда нам обращаться?
7: Можете обращаться к психотерапевтам, семейным, кто работает в центрах, может быть, в частной практике. И вот хотелось еще такой момент отметить. родитель, который поддерживает ребенка в этих чувствах, ну, например, трехлетку поддерживает, он не переключает внимание сразу, не переключает ребенка на другие чувства, не утешает быстро, а остается с ним, это тоже утешение, но я с тобой разделяю, например, не обязательно говорить там, тебе сейчас грустно, я с тобой грущу, можно не говорить, просто добрый взгляд, приобнять, выдержать вот ребенка, вот эту бурю, вот это возмущение, ну как вот контейнировать аффект ребенка. И если ребенок научается, это очень сложный процесс для родителя, высокое напряжение в этом. Если родителю самому сложно, он начинает агрессировать на ребенка, не выдерживать, раздражаться. Здесь вот ребенок научается, тогда он эмоционально зрелый, соответственно, своему возрасту, на 7 лет, на 8 и так далее. И когда вот эта база сформирована, уже возможна гибкость, как вот развитие. То есть можно 3 мультика вместо одного? Можно. Почему нет? Можно попозже спать лечь? Можно. Но это уже идет такая гибкость. И часто родители вот путают инструменты. Они используют уговаривание, договаривание, договоренности. Давай с тобой договоримся, но договариваться — это важное умение, только оно здесь не должно замещать вот это контейнирование. Если контейнирование налажено, ребенок умеет переживать трудные чувства и справляться с горечью от фрустрации, тогда он и договариваться сможет. Договоренности не должны быть инструментом воспитания, там, где нужно быть устойчивым.
0: Чувствую, что эта тема очень обширная, да. Ольга, и спасибо вам, что мы сегодня ее обсудили. Друзья, если вы чувствуете, что сейчас в вашей жизни как раз-таки есть этот этап, когда вы хотите обратиться за помощью и за консультацией к специалисту. Ольга, как нам вас найти? Куда нам писать, звонить?
7: Мой телефон 903-605-83-23. Мои контакты есть в студии «Радио Рандеву». Я рада быть полезной.
0: Но я напомню, друзья, что сегодня у нас в программе «Суть дела» была психолог, психотерапевт, специалист по работе с подростками, детьми, а также психолог ННГСУ и спикер лекториума для родителей Центра Вега Ольга Алексеева. И мы сегодня с вами очень обширно и подробно затронули темы эмоциональной зрелости детей и также воспитания родителей и детей. Я уверена, что многим наш диалог с вами был сегодня полезным. Спасибо вам, что вы к нам пришли. Ну а я, друзья, желаю вам отличного продолжения нашего эфира. Оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Это была программа «Суть дела».
11: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».
12: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать.
13: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
12: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В финале нашего эфира, друзья, загадочная, обворожительная готическая певица Франции Милен Фармер с ее песней QI про требования к IQ своего будущего избранника. Но я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами, друзья, и услышимся снова уже завтра на радио «Рандеву». Оставайтесь.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как часто нижегородцы жалеют о самостоятельном походе в магазин? Какова вероятность заразиться энцефалитом от клеща? Но сначала о том, сколько стоит построить ледовую арену. Стоимость ледового дворца на Стрелке увеличилась еще более чем на 2 миллиарда и превысила 25 миллиардов рублей. Как пишет «Коммерсант», увеличение стоимости вызвано удорожанием стройматериалов и сетевого оборудования. Также были дооснащены системами безопасности входные группы и дополнено оборудование площадки и трибун. Напомню, первый матч на «Волга-арене» пройдет 14 августа. Вероятность заражения энцефалитом после присасывания клеща составляет 2-6%. Даже если клещ является носителем вируса энцефалита, заболевание развивается далеко не у каждого человека. Об этом сообщил профессор кафедры инфекционных болезней Пироговского университета Мурат Шахмарданов. При этом он подчеркнул, что возможные последствия заболевания слишком серьезны, чтобы игнорировать опасность. Наиболее эффективной защитой остается вакцинация. Мэрия ищет участок для размещения перехватывающей парковки в Нижнем Новгороде. Как сообщили в департаменте транспорта, рассмотрено несколько земельных участков под потенциальное размещение перехватывающих парковок, максимально приближенных к транспортно-пересадочным узлам. Вскоре будет определено место под реализацию проекта. Кроме того, горадминистрация рассматривает возможность организации новых платных парковок в 6 районах города. Промышленное производство в Нижегородской области по итогам первых 5 месяцев года снизилось на 1,7%. Об этом сообщил Нижегородстат. Объемы выпуска в одном из основных для региона обрабатывающем секторе снизились более чем на 2%. В сфере добычи полезных ископаемых сокращение превысило 40 процентных пунктов. Энергетика, напротив, показала рост на 3%. И каждый седьмой нижегородец не мыслит жизни без курьерской доставки. Средний горожанин заказывает доставку 8 раз в месяц, это выяснили в Авито. Особенно зависимо от сервиса, молодые люди, почти каждый десятый, пользуются им ежедневно. А 26% опрошенных рассказали, что нередко жалеют, что сходили в магазин сами, а не вызвали курьера. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Это июльская неделя. По прогнозам нейросети Яндекса, будет жаркой с температурой 23-28 летних градусов днем и 16-18 по ночам. Небольшие дожди также весьма вероятны, особенно в начале недели и в выходные.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file. Con il tuo numero in mano e su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa

0: io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкантов.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Это «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
1: На столе моем стоит в рамочке картинка. На картинке я и ты.

Потихонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о проекте «Инициативное бюджетирование. Вам решать», реконструкции Нижегородской станции аэрации, развитие особой экономической зоны «Кулибин» и поддержке социально значимых инициатив. Стартовал прием заявок для участия в проекте «Инициативное бюджетирование. Вам решать». Прием инициатив продлится до 1 сентября на официальном портале «Голосза.ру». Подать инициативу могут жители Нижегородской области в возрасте от 18 лет, территориальное общественное самоуправление, старосты сельских населенных пунктов. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что проект создан для того, чтобы нижегородцы стали полноправными участниками и инициаторами положительных преобразований. В этом году в рамках проекта в регионе будут реализованы 363 инициативы. Всего за 14 лет реализовано около 5500 инициативных проектов. Объединенный коммунальный оператор готовит объекты Нижегородской станции аэрации ко второму этапу реконструкции. В мае по результату конкурсной процедуры контракт на выполнение работ был заключен с подрядной организацией «Союздонстрой». Сейчас на станции выполняется осушение емкости, которые будут реконструированы в рамках второй очереди. Объекты будут выводиться в реконструкцию поэтапно, согласно разработанному графику, чтобы равномерно распределить биологическую очистку на работающих сооружениях. После этого подрядчик приступит к демонтажу инженерных конструкций и строительным работам. Проект второго этапа реконструкции Нижегородской станции аэрации предусматривает обновление 60 сооружений, в том числе реконструкцию 7 аэротенков, 6 вторичных отстойников, 4 первичных отстойников, а также строительство 2 станций ультрафиолетового обеззараживания. На государственной площадке особой экономической зоны Кулибин в Дзержинске закончилось строительство локальных очистных сооружений. Они являются частью инженерной инфраструктуры площадки и будут очищать ливневые стоки до безопасного для окружающей среды уровня. Государственная площадка занимает большую часть общей площади особой экономической зоны – 416 из 725 гектаров. На данный момент уже завершено строительство сетей газоснабжения, электроснабжения и сетей телекоммуникации. В высокой степени готовности находятся автомобильные дороги. Параллельно с созданием инфраструктуры продолжается строительство промышленных производственных корпусов и административного корпуса. Планируется, что в этом году ряд компаний также приступит к строительству своих производств. Полностью закончить создание инфраструктуры предполагается к концу года. Сотрудники НБД банка присоединились к акции «День донора», которая прошла в Нижегородском областном центре крови имени Климовой. Кто-то стал донором впервые, а для кого-то сдача крови уже стала доброй традицией. Председатель правления НБД банка Александр Шаронов отметил, что культура взаимопомощи и социальной ответственности является важной составляющей жизни коллектива. Банк планирует в дальнейшем активно поддерживать донорские акции и другие социально значимые инициативы. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК проверен источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: авторекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология».

0: «Стоматология – это мы». Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Inner Storm». ОГРН 103-520-541-2813.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске Нижний Новгород получит много новых парковок. О состоянии нижегородской промышленности. Также о том, кому спешит курьер с доставкой продуктов. Мэрия ищет участок для размещения перехватывающей парковки в Нижнем Новгороде. Как сообщили в департаменте транспорта, рассмотрено несколько земельных участков под потенциальное размещение перехватывающих парковок, максимально приближенных к транспортно-пересадочным узлам. Вскоре будет определено место под реализацию проекта. Кроме того, горадминистрация рассматривает возможность организации новых платных парковок в 6 районах города. Промышленное производство в Нижегородской области по итогам первых 5 месяцев года снизилось на 1,7%. Об этом сообщил Нижегородстат. Объемы выпуска в одном из основных для региона обрабатывающем секторе снизились более чем на 2%. В сфере добычи полезных ископаемых сокращение превысило 40 процентных пунктов. Энергетика, напротив, показала рост на 3%. Стоимость Ледового дворца на Стрелке увеличилась еще более чем на 2 миллиарда и превысила 25 миллиардов рублей. Как пишет Коммерсант, увеличение стоимости вызвано удорожанием стройматериалов и сетевого оборудования. Также были дооснащены системами безопасности входные группы и дополнено оборудование площадки и трибун. Напомню, первый матч на Волга-арене пройдет 14 августа. Вероятность заражения энцефалитом после присасывания клеща составляет 2-6%. Даже если клещ является носителем вируса энцефалита, заболевание развивается далеко не у каждого человека. Об этом сообщил профессор кафедры инфекционных болезней Пироговского университета Мурат Шахмарданов. При этом он подчеркнул, что возможные последствия заболевания слишком серьезны, чтобы игнорировать опасность. Наиболее эффективной защитой остается вакцинация. И каждый седьмой нижегородец не мыслит жизни без курьерской доставки. Средний горожанин заказывает доставку 8 раз в месяц, это выяснили в Авито. Особенно зависимо от сервиса, молодые люди почти каждый десятый пользуются им ежедневно. А 26% опрошенных рассказали, что нередко жалеют, что сходили в магазин сами, а не вызвали курьера. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Yes, I'm ready. Да, я готов к прыжку. Это Мадонна, «Jump». Мы с вами все находимся в большом прыжке. Кто-то через себя с одной задачей — заправить баки своих автомобилей. Всего 4 балла пробки, это вполне себе объяснимо. Многие просто не смогли выехать из-за отсутствия бензина. Причины понятны, они не локальные, это ситуация федеральная. Все регионы страны в эту секунду находятся в этих страданиях. Сегодня губернатор проводил оперативный штаб. Вот ждем новостей в ближайшее время, что же решил Глеб Сергеевич и как мы будем выбираться дальше из ситуации с топливом. Я желаю вам, друзья, спокойной дороги домой, относительно свободно все на улице. Погода, кстати, тоже хорошая, несмотря на ураган и дожди. Сейчас плюс 23, и осадков пока не ожидается. В студии радио «Рандеву» с вами Руслан Станчев. Совсем скоро

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефисанен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня наш герой – Григорий Петрович Галочкин, музыкант из Самары. Старожилы хорошо его знают и называют «дедушка самарского джаза». Инженер по образованию, Галочкин увлекся джазом еще до войны. Это первый самарский исполнитель на банджо. Он собрал ансамбль из 20 банджистов. Вскоре собрал первый и единственный самарский женский джаз. Самый известный оркестр уже после войны работал при клубе «Родина». Инженерный талант Григория Петровича тоже проявился в джазе. Очарованный звуками вибрафона, он изготовил собственный инструмент, сравнимый с американскими аналогами. Сам Олег Лунстрем рекомендовал вибрафон Галочкина к применению. Инструмент долго использовали на концертах. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните. 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
6: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
7: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о проекте комплексного развития территории на Грибном канале, грантах на решение в области искусственного интеллекта, воссоздании исторического дома на площади Сенной и поддержке социально значимых инициатив. Федеральный девелопер Level Group вложит 16 миллиардов рублей в свой первый нижегородский проект. Застройщик получил разрешение на строительство первого многоквартирного дома в рамках проекта комплексного развития территории в границах набережной Грибного канала и Слободы под Нови, сообщили в региональном Минграде. Проект застройщик реализует через аффилированную компанию ООО «Специализированный застройщик Level Волга». С помощью механизмов КРТ будет построено порядка 47 тысяч квадратных метров жилья и благоустроена набережная. Площадь участка, на которой будет реализован проект, составляет более 10 гектаров. Министр градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области Дарья Шунаева подчеркнула, что проект Level Group является одним из 5 флагманских проектов, формирующих современный речной фасад Нижнего Новгорода. Также до 2030 года город получит социальные объекты – школу и детский сад. Нижегородские компании могут получить до 30 миллионов рублей на разработку решений в сфере искусственного интеллекта по результатам конкурса Фонда содействия инновациям развития ИИ. Заявки на конкурс принимаются до 20 июля. В 2025 году победителями аналогичного конкурса стали 3 нижегородские компании, которые привлекли 55 миллионов рублей. Поддержка предоставляется проектам по направлениям, связанным с разработкой фундаментальных языковых и мультимодальных моделей искусственного интеллекта, компьютерным зрением, технологиям распознавания и синтеза речи, интеллектуальными системами поддержки принятия решений. Внебюджетное софинансирование проекта должно быть не менее 20% от суммы гранта. Срок реализации 12 или 18 месяцев. Дополнительные баллы при рассмотрении заявок получат компании, обладающие статусом малой технологической компании. Завершено восстановление дома Самгина на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Здание, восстановленное по историческим фотографиям и сохранившимся чертежам, ввели в эксплуатацию. В нем разместилось заведение общепита. Дом Самгина является историческим ценным градоформирующим объектом, расположенным в охранной зоне памятника архитектуры дома крестьянина Павла Чердымова. Здания стояли вплотную друг к другу и оба в 2022 году сильно пострадали от пожара. Дом Чердымова было решено реконструировать с использованием исторических элементов, а дом Самгина воссоздать в прежних объемах по чертежам и фотографиям. Дом Чердымова сейчас находится на завершающей стадии восстановления. Весь комплекс планируют открыть в третьем квартале текущего года. Оба здания находятся в региональной собственности и восстанавливаются при участии инвестора ООО «Девелопмент Регион». Сотрудники НБД банка присоединились к акции «День донора», которая прошла в Нижегородском областном центре крови имени Климовой. Кто-то стал донором впервые, а для кого-то сдача крови уже стала доброй традицией. Председатель правления НБД банка Александр Шаронов отметил, что культура взаимопомощи и социальной ответственности является важной составляющей жизни коллектива. Банк планирует и в дальнейшем активно поддерживать донорские акции и другие социально значимые инициативы. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
0: В
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

нашем эфире. Take me, I'm yours. Возьми меня, я твой. Да, дыхание жизни. Ну, Винс Кларк известный музыкант в мире и продюсер. Начинал он еще вместе с Depeche Mode. И первая пластинка была сделана при его непосредственном участии. Ну, а дальше появилась Erasure, ну и там много чего. Ну, а Энди Белл просто такой... известный вокалист, такой фриковатый слегка, но эта музыка из начала 90-х, я помню, я еще был студентом, когда звучала эта песня и Life to Hate You, да, два суперхита Erasure. Я Руслан Станчев, здравствуйте. Хорошего вечера вам, друзья, счастливой дороги. Если у вас есть дорога и вы за рулем, то я вас поздравляю, значит, у вас есть бензин. Ждем официальных заявлений руководства региона. Сегодня состоялось оперативное совещание, где были приняты меры, ряд мер по стабилизации рынка топлива. Ну а пока топливный кризис – это ситуация общероссийская, абсолютно федеральная, во всех регионах примерно так же, как у нас, а где-то даже еще хуже. Дуа Липа!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о ситуации на рынке бензина в Нижегородской области. О средней стоимости топлива там, где его можно приобрести. Также в выпуске немного информации не о бензине. Поставки бензина в регионе снизились на четверть, спрос вырос на 60-70%. На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Ведется работа для стабилизации обстановки. Готовится интерактивная карта наличия бензина, помимо неофициальных ресурсов, по примеру, сайта «Где-бенз». Общественный транспорт, скорая и другие службы получают топливо в необходимом объеме. Агентство NewsNN опубликовало средние цены на бензин на 6 июля. Согласно данным ресурса Russia Base, средний литр 92-го в регионе обходится в 75 рублей 69 копеек, 95-й стоит 82,33, 98-й продает по 90 рублей 30 копеек, дизель стоит 85 рублей, в самом нижнем топливо чуть дешевле. В Нижнем стало меньше ДТП. Об этом отчитался начальник ГИБДД по городу Валерий Иванов. С начала года произошло 623 аварии, что на 91 меньше прежнего. Также заметно сократилось количество пострадавших и погибших. Положительная динамика отмечается и в аварийности с участием СИМ. Наиболее тяжелые последствия, как и прежде, связаны с авариями по вине нетрезвых. Но и тут отмечено снижение. 15 июля проезд на канатной дороге Нижний Новгород-Бор подорожает до 200 рублей. Как сообщили на сайте перевозчика, изменения коснутся только разовых поездок, цены на проездные не изменятся. Напомню, 5 июля из-за сильного ветра было экстренно приостановлено движение канатки. В результате 16 пассажиров, включая 4 детей, застряли над рекой. Позже их эвакуировали спасатели. И нижегородцам дали советы, как сберечь здоровье в очереди на заправку. Как рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов, длительное пребывание в неподвижном автомобиле может стать дополнительной нагрузкой для организма. Он посоветовал для расслабления делать дыхательные упражнения на 4 счета с задержкой, пить воду небольшими глотками, а также включить кондиционер или приоткрыть окно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Это июльская неделя. По прогнозам нейросети Яндекса, будет жарко с температурой 23-28 летних градусов днем и 16-18 по ночам. Небольшие дожди также весьма вероятны, особенно в начале недели и в выходные.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете старейшую радиостанцию России, радио «Рандеву». Это «Wet, Wet, Wet» из Шотландии, Julia Says. В начале часа классика мировой музыки. Я Руслан Станчев, желаю всем хорошего вечера. Сегодня у нас с вами 6 июля, да, кажется, 6-е. Неделя до дня рождения радиостанции «Радио Рандеву». Отметим свои 34 года. Спасибо, друзья, что вы все это время с нами. Сервис Яндекс.Карты фиксирует 5 баллов. Очень слабые пробки для вечера, но, понятно, абсолютно не у всех получилось заправить бак своих автомобилей. Ситуация сложная, топливный кризис во всей стране. Это не локальная проблема. Она повсеместно. Ждем официальных заявлений руководства Нижегородской области. Сегодня был оперативный штаб и приняты решения, как далее стабилизировать ситуацию. Плюс 22 градуса сейчас в Нижнем Новгороде. Осадков не ожидается. Завтра плюс 21, небольшой дождь. Среда плюс 26. В четверг, в пятницу снова жарко, плюс 30. В субботу также, в воскресенье отпустят плюс 23. Мариус Лаубер и его проект «Рузвельт» появляется далее в нашем эфире. Песня «Shadows». Совсем скоро «Майами Шоу».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина.

0: Дегтярев.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву Инкогнито», и мы с тобой одной масти. Классика мировой музыки – одна из самых красивых песен, на мой взгляд, лично, и появляется сейчас норвежцы «Аха» в топ-3 ансамблей моей жизни. Одна из главных групп – Мортен Хакет, Пол Вактар, Мэгне Фурхольман. «Stay on the Roads». Оставайтесь на этих

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой-Дефис-НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

любовь навсегда. Классика мировой музыки, Stranger in the Nights, Ben L. Uncle, Soul. Ну, эту песню пел Фрэнк Синатра, великий, вы это знаете, но это танцевальный кавер, один из лучших, на мой взгляд. Все это здесь, на 103.4 FM, это радио «Рандеву». 14 июля, совсем скоро, мы отметим свой день рождения. 34 года радиостанции «Радио Рандеву». Мы основоположники радиовещания современного в России. Мы третье по счету и первое, разумеется, в России третье по счету и первое в Нижегородской области. Ей и остаемся. Я Руслан Станчев. Здравствуйте. Добрый вечер. 6 июля на календаре. 6 баллов на улицах Нижнего Новгорода, пробки. Плюс 22 градуса. Осадков пока как будто бы не ожидается. Но учитывая эту погоду последних дней, может случиться всякое. Ну и ждем сообщения от губернатора. Сегодня было оперативное совещание по стабилизации на топливном рынке, о решениях, которые приняло руководство региона. Читаем в Максе, в Телеграме и ВКонтакте губернатора Глеба Никитина. Думаю, что это станет известно скоро.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit-nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Сенса «Уна Донна». Джек Саварецци, Дзукера, разумеется, Дзукера. Кто же еще? Классика итальянской музыки, европейской. Дай бог крепкого здоровья. Ну и Джек, конечно, да. Как же без него? Хотя эта песня изначально пелась дуэтом с Полом Янгом, но в новой версии это Джек Саварецци, Сенса «Уна Донна». Без женщин жизнь невозможна. Вообще это женщина, женщина, с женщины начинается все. Ну, золотые слова, очень правильные, очень точные и даже точнее и не скажешь. Я Руслан Станчев, здравствуйте. Эту же мысль, этот смысл поддержит Эмин Агаларов. Песня «Still», «Ты по-прежнему» — главная любовь в моей жизни на радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
3: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
6: Listen to Radio Rendezvous.
7: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
8: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
9: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости на радио «Рандеву».
10: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Как не потерять здоровье в очереди на заправку». Чем может удивить нижегородская канатная дорога? Но вначале о некоторых плюсах отсутствия бензина. В Нижнем стало меньше ДТП. Об этом отчитался начальник ГИБДД по городу Валерий Иванов. С начала года произошло 623 аварии, что на 91 меньше прежнего. Также заметно сократилось количество пострадавших и погибших. Положительная динамика отмечается и в аварийности с участием СИМ. Наиболее тяжелые последствия, как и прежде, связаны с авариями по вине нетрезвых. Но и тут отмечено снижение. 15 июля проезд на канатной дороге Нижний Новгород-Бор подорожает до 200 рублей. Как сообщили на сайте перевозчика, изменения коснутся только разовых поездок, цены на проездные не изменятся. Напомним, 5 июля из-за сильного ветра было экстренно приостановлено движение канатки. В результате 16 пассажиров, включая 4 детей, застряли над рекой. Позже их эвакуировали спасатели. Поставки бензина в регионе снизились на четверть, спрос вырос на 60-70%. На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Ведется работа для стабилизации обстановки. Готовится интерактивная карта наличия бензина помимо неофициальных ресурсов, по примеру, сайта «Где-бенз». Общественный транспорт, скоро и другие службы получают топливо в необходимом объеме. Агентство NewsNN опубликовало средние цены на бензин на 6 июля. Согласно данным ресурса Russia Base, средний литр 92-го в регионе обходится в 75 рублей 69 копеек, 95-й стоит 82,33, 98-й продает по 90 рублей 30 копеек, дизель стоит 85 рублей, в самом нижнем топливо чуть дешевле. И нижегородцам дали советы, как сберечь здоровье в очереди на заправку. Как рассказал главред стационар-пресс Алексей Никонов, длительное пребывание в неподвижном автомобиле может стать дополнительной нагрузкой для организма. Он посоветовал для расслабления делать дыхательные упражнения на 4 счета с задержкой, пить воду небольшими глотками, а также включить кондиционер или приоткрыть окно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Это июльская неделя. По прогнозам нейросети Яндекса, будет жаркой с температурой 23-28 летних градусов днем и 16-18 по ночам. Небольшие дожди также весьма вероятны, особенно в начале недели и в выходные.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Близится экватор лета, 14 июля, день рождения радио Рандеву, 34 года. Сегодня день рождения блистательной, просто очень красивой французской актрисы, невероятно талантливой. Ева Грин ее зовут. Известна по своим главным ролям в фильмах «Мечтатели», «Джеймс Бонда», «Отель Рояль», да, кажется, что-то такое. Ну и, конечно, сериалы, в том числе «Страшные сказки». Очень красивая женщина, невероятно харизматичная и талантливая. 46 лет, всего выглядит безупречно. Я Руслан Станчев. Здравствуйте, добрый вечер. Надеюсь, у вас все хорошо. И у большинства из вас есть бензин. Мы ждем сообщения нижегородских властей о решениях оперштаба по стабилизации. Пока в эту секунду в России развивается топливный кризис, мы это наблюдаем на всей территории абсолютно, ну и здесь у нас тоже не без этого, хотя есть регионы, где все ощутимо хуже. От этого нам с вами не легче, поэтому мы ждем решений, ждем понимания, как нам жить и, главное, передвигаться дальше. Оставайтесь с нами.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

острая тема дня. Heavy Fuel, тяжелое топливо. Тема номер один сейчас в России. Где взять бензин? Ждем решения оперштаба Нижегородской области, который сегодня прошел. Информация появится вот-вот. Узнаем, как нам жить дальше. Появляется масса приложений. Вот Т-банк выпустил, например, приложение. Показывает карту интерактивную и подсказывает, где какой бензин есть, согласно транзакциям своих клиентов. РБК написал про это в Максе, РБК Нижний Новгород, или в Телеграме можно найти ссылочку на приложение Т-банка, как раз на интерактивную карту, в том числе и Нижнего Новгорода. Ну, обещают власти интерактивную карту в Нижегородской области, в общем, давайте надеяться. Я Руслан Станчев, вернусь на следующей неделе, отскочу в Мурманск прочитать мастер-класс большущему сотовому оператору Теле2, а вас оставляю с хорошей музыкой. Пока, друзья!

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

о чем вчера еще мечтал.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о ситуации на рынке бензина в Нижегородской области. О средней стоимости топлива там, где его можно приобрести. Также в выпуске немного информации не о бензине. Поставки бензина в регионе снизились на четверть, спрос вырос на 60-70%. На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Ведется работа для стабилизации обстановки. Готовится интерактивная карта наличия бензина помимо неофициальных ресурсов, по примеру, сайта «Где-бенз». Общественный транспорт, скорая и другие службы получают топливо в необходимом объеме. Агентство NewsNN опубликовало средние цены на бензин на 6 июля. Согласно данным ресурса Russia Base, средний литр 92-го в регионе обходится в 75 рублей 69 копеек, 95-й стоит 82,33, 98-й продает по 90 рублей 30 копеек, дизель стоит 85 рублей, в самом нижнем топливо чуть дешевле. В Нижнем стало меньше ДТП. Об этом отчитался начальник ГИБДД по городу Валерий Иванов. С начала года произошло 623 аварии, что на 91 меньше прежнего. Также заметно сократилось количество пострадавших и погибших. Положительная динамика отмечается и в аварийности с участием СИМ. Наиболее тяжелые последствия, как и прежде, связаны с авариями по вине нетрезвых. Но и тут отмечено снижение. 15 июля проезд на канатной дороге Нижний Новгород-Бор подорожает до 200 рублей. Как сообщили на сайте перевозчика, изменения коснутся только разовых поездок, цены на проездные не изменятся. Напомню, 5 июля из-за сильного ветра было экстренно приостановлено движение канатки. В результате 16 пассажиров, включая четверых детей, застряли над рекой. Позже их эвакуировали спасатели. И нижегородцам дали советы, как сберечь здоровье в очереди на заправку. Как рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов, длительное пребывание в неподвижном автомобиле может стать дополнительной нагрузкой для организма. Он посоветовал для расслабления делать дыхательные упражнения на 4 счета с задержкой, пить воду небольшими глотками, а также включить кондиционер или приоткрыть окно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Это июльская неделя. По прогнозам нейросети Яндекса, будет жарко с температурой 23-28 летних градусов днем и 16-18 по ночам. Небольшие дожди также весьма вероятны, особенно в начале недели и в выходные.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня Чебоксары. Джазовые Чебоксары 80-х годов – это прежде всего трубач-вокалист и руководитель группы «Джаз-форум-80» Николай Кузьмичев. «Джаз-форум» был первым в Чувашии профессиональным инструментальным ансамблем, который играл джаз. Уже через два года после создания ансамбль поехал представлять республику на Куйбышевском джазовом фестивале, а потом успешно выступал в других городах страны. С 1986 года в Чебоксарах появились свои джазовые фестивали. Они назывались «Чебо-джаз». Инициатор и мотор фестиваля – все тот же Николай Кузьмичев. Фестивали 80-х собирали ведущих джазменов страны. А в нулевых годах 21 века стали приезжать музыканты из Европы. «Рандеву с джазом» – цикл радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» – «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Как не потерять здоровье в очереди на заправку». Чем может удивить Нижегородская канатная дорога? Но вначале о некоторых плюсах отсутствия бензина. В Нижнем стало меньше ДТП. Об этом отчитался начальник ГИБДД по городу Валерий Иванов. С начала года произошло 623 аварии, что на 91 меньше прежнего. Также заметно сократилось количество пострадавших и погибших. Положительная динамика отмечается и в аварийности с участием СИМ. Наиболее тяжелые последствия, как и прежде, связаны с авариями по вине нетрезвых. Но и тут отмечено снижение. 15 июля проезд на канатной дороге Нижний Новгород-Бор подорожает до 200 рублей. Как сообщили на сайте перевозчика, изменения коснутся только разовых поездок, цены на проездные не изменятся. Напомню, 5 июля из-за сильного ветра было экстренно приостановлено движение канатки. В результате 16 пассажиров, включая 4 детей, застряли над рекой. Позже их эвакуировали спасатели. Поставки бензина в регионе снизились на четверть, спрос вырос на 60-70%. На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Ведется работа для стабилизации обстановки. Готовится интерактивная карта наличия бензина, помимо неофициальных ресурсов, по примеру, сайта «Где-бенз». Общественный транспорт, скорая и другие службы получают топливо в необходимом объеме. Агентство NewsNN опубликовало средние цены на бензин на 6 июля. Согласно данным ресурса Russia Base, средний литр 92-го в регионе обходится в 75 рублей 69 копеек, 95-й стоит 82,33, 98-й продает по 90 рублей 30 копеек, дизель стоит 85 рублей, в самом нижнем топливо чуть дешевле. И нижегородцам дали советы, как сберечь здоровье в очереди на заправку. Как рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов, длительное пребывание в неподвижном автомобиле может стать дополнительной нагрузкой для организма. Он посоветовал для расслабления делать дыхательные упражнения на 4 счета с задержкой, пить воду небольшими глотками, а также включить кондиционер или приоткрыть окно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города. Радио
0: Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

империю, ничего не жаль, я ускоряюсь. И снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. И я смотрю на это солнце, чтобы ослепнуть, чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета. В нашем

конечно, не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь — это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебя читаю, их теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной и наш

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о ситуации на рынке бензина в Нижегородской области. О средней стоимости топлива там, где его можно приобрести. Также в выпуске немного информации не о бензине. Поставки бензина в регионе снизились на четверть, спрос вырос на 60-70%. На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Ведется работа для стабилизации обстановки. Готовится интерактивная карта наличия бензина помимо неофициальных ресурсов, по примеру, сайта «Где-бенз». Общественный транспорт, скорая и другие службы получают топливо в необходимом объеме. Агентство NewsNN опубликовало средние цены на бензин на 6 июля. Согласно данным ресурса Russia Base, средний литр 92-го в регионе обходится в 75 рублей 69 копеек, 95-й стоит 82,33, 98-й продает по 90 рублей 30 копеек, дизель стоит 85 рублей, в самом нижнем топливо чуть дешевле. В Нижнем стало меньше ДТП. Об этом отчитался начальник УГИБДД по городу Валерий Иванов. С начала года произошло 623 аварии, что на 91 меньше прежнего. Также заметно сократилось количество пострадавших и погибших. Положительная динамика отмечается и в аварийности с участием СИМ. Наиболее тяжелые последствия, как и прежде, связаны с авариями по вине нетрезвых. Но и тут отмечено снижение. 15 июля проезд на канатной дороге Нижний Новгород-Бор подорожает до 200 рублей. Как сообщили на сайте перевозчика, изменения коснутся только разовых поездок, цены на проездные не изменятся. Напомню, 5 июля из-за сильного ветра было экстренно приостановлено движение канатки. В результате 16 пассажиров, включая четверых детей, застряли над рекой. Позже их эвакуировали спасатели. И нижегородцам дали советы, как сберечь здоровье в очереди на заправку. Как рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов, длительное пребывание в неподвижном автомобиле может стать дополнительной нагрузкой для организма. Он посоветовал для расслабления делать дыхательные упражнения на 4 счета с задержкой, пить воду небольшими глотками, а также включить кондиционер или приоткрыть окно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Это июльская неделя. По прогнозам нейросети Яндекса, будет жарко с температурой 23-28 летних градусов днем и 16-18 по ночам. Небольшие дожди также весьма вероятны, особенно в начале недели и в выходные.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: If you decide to walk away so easily, just because I said some things I didn't mean. In case you change your mind about all this, I guess it's just the way it has to be.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Как не потерять здоровье в очереди на заправку». Чем может удивить Нижегородская канатная дорога? Но вначале о некоторых плюсах отсутствия бензина. В Нижнем стало меньше ДТП. Об этом отчитался начальник ГИБДД по городу Валерий Иванов. С начала года произошло 623 аварии, что на 91 меньше прежнего. Также заметно сократилось количество пострадавших и погибших. Положительная динамика отмечается и в аварийности с участием СИМ. Наиболее тяжелые последствия, как и прежде, связаны с авариями по вине нетрезвых. Но и тут отмечено снижение. 15 июля проезд на канатной дороге Нижний Новгород-Бор подорожает до 200 рублей. Как сообщили на сайте перевозчика, изменения коснутся только разовых поездок, цены на проездные не изменятся. Напомню, 5 июля из-за сильного ветра было экстренно приостановлено движение канатки. В результате 16 пассажиров, включая 4 детей, застряли над рекой. Позже их эвакуировали спасатели. Поставки бензина в регионе снизились на четверть, спрос вырос на 60-70%. На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Ведется работа для стабилизации обстановки. Готовится интерактивная карта наличия бензина помимо неофициальных ресурсов, по примеру, сайта «Где-бенз». Общественный транспорт, скорая и другие службы получают топливо в необходимом объеме. Агентство NewsNN опубликовало средние цены на бензин на 6 июля. Согласно данным ресурса Russia Base, средний литр 92-го в регионе обходится в 75 рублей 69 копеек, 95-й стоит 82,33, 98-й продает по 90 рублей 30 копеек, дизель стоит 85 рублей, в самом нижнем топливо чуть дешевле. И нижегородцам дали советы, как сберечь здоровье в очереди на заправку. Как рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов, длительное пребывание в неподвижном автомобиле может стать дополнительной нагрузкой для организма. Он посоветовал для расслабления делать дыхательные упражнения на 4 счета с задержкой, пить воду небольшими глотками, а также включить кондиционер или приоткрыть окно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о ситуации на рынке бензина в Нижегородской области. О средней стоимости топлива там, где его можно приобрести. Также в выпуске немного информации не о бензине. Поставки бензина в регионе снизились на четверть, спрос вырос на 60-70%. На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Ведется работа для стабилизации обстановки. Готовится интерактивная карта наличия бензина помимо неофициальных ресурсов, по примеру, сайта «Где-бенз». Общественный транспорт, скорая и другие службы получают топливо в необходимом объеме. Агентство NewsNN опубликовало средние цены на бензин на 6 июля. Согласно данным ресурса Russia Base, средний литр 92-го в регионе обходится в 75 рублей 69 копеек, 95-й стоит 82,33, 98-й продает по 90 рублей 30 копеек, дизель стоит 85 рублей, в самом нижнем топливо чуть дешевле. В Нижнем стало меньше ДТП. Об этом отчитался начальник ГИБДД по городу Валерий Иванов. С начала года произошло 623 аварии, что на 91 меньше прежнего. Также заметно сократилось количество пострадавших и погибших. Положительная динамика отмечается и в аварийности с участием СИМ. Наиболее тяжелые последствия, как и прежде, связаны с авариями по вине нетрезвых. Но и тут отмечено снижение. 15 июля проезд на канатной дороге Нижний Новгород-Бор подорожает до 200 рублей. Как сообщили на сайте перевозчика, изменения коснутся только разовых поездок, цены на проездные не изменятся. Напомню, 5 июля из-за сильного ветра было экстренно приостановлено движение канатки. В результате 16 пассажиров, включая 4 детей, застряли над рекой. Позже их эвакуировали спасатели. И нижегородцам дали советы, как сберечь здоровье в очереди на заправку. Как рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов, длительное пребывание в неподвижном автомобиле может стать дополнительной нагрузкой для организма. Он посоветовал для расслабления делать дыхательные упражнения на 4 счета с задержкой, пить воду небольшими глотками, а также включить кондиционер или приоткрыть окно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Как не потерять здоровье в очереди на заправку». Чем может удивить Нижегородская канатная дорога? Но вначале о некоторых плюсах отсутствия бензина. В Нижнем стало меньше ДТП. Об этом отчитался начальник ГИБДД по городу Валерий Иванов. С начала года произошло 623 аварии, что на 91 меньше прежнего. Также заметно сократилось количество пострадавших и погибших. Положительная динамика отмечается и в аварийности с участием СИМ. Наиболее тяжелые последствия, как и прежде, связаны с авариями по вине нетрезвых. Но и тут отмечено снижение. 15 июля проезд на канатной дороге Нижний Новгород-Бор подорожает до 200 рублей. Как сообщили на сайте перевозчика, изменения коснутся только разовых поездок, цены на проездные не изменятся. Напомню, 5 июля из-за сильного ветра было экстренно приостановлено движение канатки. В результате 16 пассажиров, включая 4 детей, застряли над рекой. Позже их эвакуировали спасатели. Поставки бензина в регионе снизились на четверть, спрос вырос на 60-70%. На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Ведется работа для стабилизации обстановки. Готовится интерактивная карта наличия бензина помимо неофициальных ресурсов, по примеру, сайта «Где-бенз». Общественный транспорт, скорая и другие службы получают топливо в необходимом объеме. Агентство NewsNN опубликовало средние цены на бензин на 6 июля. Согласно данным ресурса Russia Base, средний литр 92-го в регионе обходится в 75 рублей 69 копеек, 95-й стоит 82,33, 98-й продает по 90 рублей 30 копеек, дизель стоит 85 рублей, в самом нижнем топливо чуть дешевле. И нижегородцам дали советы, как сберечь здоровье в очереди на заправку. Как рассказал главред стационар-пресс Алексей Никонов, длительное пребывание в неподвижном автомобиле может стать дополнительной нагрузкой для организма. Он посоветовал для расслабления делать дыхательные упражнения на 4 счета с задержкой, пить воду небольшими глотками, а также включить кондиционер или приоткрыть окно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Когда не ходили уже, я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь, там, я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречалась. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я так вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, ёба. Я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает...

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как часто нижегородцы жалеют о самостоятельном походе в магазин? Какова вероятность заразиться энцефалитом от клеща? Но сначала о том, сколько стоит построить ледовую арену. Стоимость ледового дворца на Стрелке увеличилась еще более чем на 2 миллиарда и превысила 25 миллиардов рублей. Как пишет «Коммерсант», увеличение стоимости вызвано удорожанием стройматериалов и сетевого оборудования. Также были дооснащены системами безопасности входные группы и дополнено оборудование площадки и трибун. Напомню, первый матч на «Волга-арене» пройдет 14 августа. Вероятность заражения энцефалитом после присасывания клеща составляет 2-6%. Даже если клещ является носителем вируса энцефалита, заболевание развивается далеко не у каждого человека. Об этом сообщил профессор кафедры инфекционных болезней Пироговского университета Мурат Шахмарданов. При этом он подчеркнул, что возможные последствия заболевания слишком серьезны, чтобы игнорировать опасность. Наиболее эффективной защитой остается вакцинация. Мэрия ищет участок для размещения перехватывающей парковки в Нижнем Новгороде. Как сообщили в департаменте транспорта, рассмотрено несколько земельных участков под потенциальное размещение перехватывающих парковок, максимально приближенных к транспортно-пересадочным узлам. Вскоре будет определено место под реализацию проекта. Кроме того, горадминистрация рассматривает возможность организации новых платных парковок в 6 районах города. Промышленное производство в Нижегородской области по итогам первых 5 месяцев года снизилось на 1,7%. Об этом сообщил Нижегородстат. Объемы выпуска в одном из основных для региона обрабатывающем секторе снизились более чем на 2%. В сфере добычи полезных ископаемых сокращение превысило 40 процентных пунктов. Энергетика, напротив, показала рост на 3%. И каждый седьмой нижегородец не мыслит жизни без курьерской доставки. Средний горожанин заказывает доставку 8 раз в месяц, это выяснили в Авито. Особенно зависимо от сервиса, молодые люди, почти каждый десятый, пользуются им ежедневно. А 26% опрошенных рассказали, что нередко жалеют, что сходили в магазин сами, а не вызвали курьера. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Thank you.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.
1: Не помню, говорил ли я тебе, что никого на свете лучше мне. Вокруг столько красоты и цветов, но ты мой самый красивый букет. Не помню, говорил ли я тебе, что мне не нужно больше никого. Когда рядом на себя смотрю, то улетаю выше облаков.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку.

Частям СИМ наиболее тяжелые последствия, как и прежде, связаны с авариями по вине нетрезвых, но и тут отмечено снижение. 15 июля проезд на канатной дороге Нижний Новгород-Бор подорожает до 200 рублей. Как сообщили на сайте перевозчика, изменения коснутся только разовых поездок, цены на проездные не изменятся. Напомню, 5 июля из-за сильного ветра было экстренно приостановлено движение канатки. В результате 16 пассажиров, включая 4 детей, застряли над рекой. Позже их эвакуировали спасатели. Поставки бензина в регионе снизились на четверть, спрос вырос на 60-70%. На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Ведется работа для стабилизации обстановки. Готовится интерактивная карта наличия бензина помимо неофициальных ресурсов, по примеру, сайта «Где-бенз». Общественный транспорт, скоро и другие службы получают топливо в необходимом объеме. Агентство NewsNN опубликовало средние цены на бензин на 6 июля. Согласно данным ресурса Russia Base, средний литр 92-го в регионе обходится в 75 рублей 69 копеек, 95-й стоит 82,33, 98-й продает по 90 рублей 30 копеек, дизель стоит 85 рублей, в самом нижнем топливо чуть дешевле. И нижегородцам дали советы, как сберечь здоровье в очереди на заправку. Как рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов, длительное пребывание в неподвижном автомобиле может стать дополнительной нагрузкой для организма. Он посоветовал для расслабления делать дыхательные упражнения на 4 счета с задержкой, пить воду небольшими глотками, а также включить кондиционер или приоткрыть окно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Как супергерой спрятан под капюшон. Ни машин, ни людей, он на паузе целиком. Ты срезай с меня память, как масло ножом. Не смотри, что до пепла прожжен. Да, что-то не успел, но еще не сражен. Это время, как выбор в таблетках. Красивая смерть или возможность допрыгнуть, достать, осознать и успеть, и тебя обнять.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о ситуации на рынке бензина в Нижегородской области. О средней стоимости топлива там, где его можно приобрести. Также в выпуске немного информации не о бензине. Поставки бензина в регионе снизились на четверть, спрос вырос на 60-70%. На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Ведется работа для стабилизации обстановки. Готовится интерактивная карта наличия бензина помимо неофициальных ресурсов, по примеру, сайта «Где-бенз». Общественный транспорт, скорая и другие службы получают топливо в необходимом объеме. Агентство NewsNN опубликовало средние цены на бензин на 6 июля. Согласно данным ресурса Russia Base, средний литр 92-го в регионе обходится в 75 рублей 69 копеек, 95-й стоит 82,33, 98-й продает по 90 рублей 30 копеек, дизель стоит 85 рублей, в самом нижнем топливо чуть дешевле. В Нижнем стало меньше ДТП. Об этом отчитался начальник ГИБДД по городу Валерий Иванов. С начала года произошло 623 аварии, что на 91 меньше прежнего. Также заметно сократилось количество пострадавших и погибших. Положительная динамика отмечается и в аварийности с участием СИМ. Наиболее тяжелые последствия, как и прежде, связаны с авариями по вине нетрезвых. Но и тут отмечено снижение. 15 июля проезд на канатной дороге Нижний Новгород-Бор подорожает до 200 рублей. Как сообщили на сайте перевозчика, изменения коснутся только разовых поездок, цены на проездные не изменятся. Напомню, 5 июля из-за сильного ветра было экстренно приостановлено движение канатки. В результате 16 пассажиров, включая четверых детей, застряли над рекой. Позже их эвакуировали спасатели. И нижегородцам дали советы, как сберечь здоровье в очереди на заправку. Как рассказал главредь «Стационар Пресс» Алексей Никонов, длительное пребывание в неподвижном автомобиле может стать дополнительной нагрузкой для организма. Он посоветовал для расслабления делать дыхательные упражнения на 4 счета с задержкой, пить воду небольшими глотками, а также включить кондиционер или приоткрыть окно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.